0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Ничего.

музыку. Мы любим Екатеринбург. Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». Массовая дорожная авария произошла в центре Екатеринбурга вечером в понедельник. Несколько машин столкнулись у кофейни на улице Куйбышева. К месту ДТП приехала машина реанимации. У автомобилей участников аварии серьезные повреждения. В районе аварии в вечерний час пик образовалась пробка. В ГОРГАИ порталу Е1 пояснили,

0: что, к счастью, из людей в этом ДТП никто не пострадал. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюльпан», Пан, река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшинбаум, Константин Белошапка и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
1: Джем FM.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Утренняя джимнастика в составе Маргариты и Ярик. Рады тебя приветствовать и говорим тебе доброе утро.
1: Очень-очень рады. Привет.
0: Вчера, кстати, был такой неплохой денек, был периодический дождик, но в целом и солнышко тоже хватило. Я прошлась с работы пешком до Пионерского района, нормально так прогулялась, даже где-то до 45 минут дошла.
1: 45, да, у тебя получилось?
0: Ну да, где-то, причем таким прогулочным шагом. Еще я купила очень вкусные яблоки, уже свежий урожай,
1: уже
0: знаешь,
1: есть.
0: Такие розовенькие, мясистые, классные. А вечером, по традиции, я вышла на пробежку, вчера небольшой круг сделала, но в целом уже вошло в привычку, вообще легко и очень приятное ощущение и вечером, и на утро.
1: Насколько примерно пробегаешь по
0: расстоянию? Ну, по-разному. Я думаю, что где-то 5-6 километров.
1: Ничего себе.
0: Да, ну вчера, может быть, где-то 4,5, может быть, 5 тоже.
1: Ну вот, ты молодец. Я все себя заставить не могу. Зато вчера нам установили газовую плиту новую, наконец-то.
0: Ой, ты этого так долго ждал?
1: Да, я ждал. Две недели ждали специалиста, потому что, видимо, расписано все у ребят. Приехали, подключили вечером с женой по уровню, все выставили. Сейчас радуемся. Там, оказывается, еще есть функция, как в аэрогриле, то есть там еще вентилятор в духовке, оказывается.
0: Конечно,
1: есть.
0: Да, это конвенция называется.
1: Конвенция, да. Вот. Первый раз нам сказал мастер, такую плиту вижу, потому что за такие деньги и с такой функцией это вы вообще молодцы нашли.
0: Это классно,
1: это здорово,
0: что получилось.
1: Да. Угу.
0: Ну что, а мы расскажем, что будет в ближайшем часе. В 7:20 поздравим именинников в нашей рубрике «Отзовись, порадуй». В 7:30 тебя ждут яркие заголовки. В 7:40, как обычно, астрологический прогноз. Узнаем, что нам советуют звезды. В 7:50 пригласим тебя в нашу классную игрушку «Три в ряд». И все это здесь, на Джем FM.

0: Где пробки?
1: 7.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты. На данный час крупных пробок нет. Небольшое затруднение на Амундсена от Волгоградской до улицы Бардина.
2: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города, +17 градусов. Отзовись, порадуй. Прямо сейчас Маргарита знает, кто из звезд празднует сегодня день рождения, поэтому нам сейчас об этом и расскажет.
3: Сегодня свой день рождения отмечает звезда сериала «Склифосовский», актриса Мария Куликова. С детства занималась в театральной студии и изначально планировала, причем поступать почему-то на юридический факультет, но в последний момент выбрала актерское мастерство. Мария старается сама выполнять большинство простых трюков на съемочной площадке и не боится сложных физических сцен. Актриса предпочитает жить за городом, сама водит автомобиль и любит долгие поездки за рулем. Они ее расслабляют. Угу. Еще один именинник у нас есть. Солист и основатель группы Five Star Family Валерий Ефремов. Назову треки этой группы «Зачем вместе мы многоэтажки». Серьезный вообще парень в группе отвечает не только за написание песен и вокал, но и за финансовые вопросы. Занимается спортом, очень активный, бегает марафоны, например. Но еще супруга, они воспитывают маленькую дочку, долгожданную малышку. Валерий очень трогательный папа, и много постов в его соцсетях посвящено восхищению дочерью и умилению ее первым успехом.
2: Да, молодец. И у нас в эфире звучит Five Star Family регулярно. Ну что, здорово. А мы, в свою очередь, хотим поздравить всех именинников, кто празднует сегодня свой день рождения. Пожелать им всего наилучшего, хорошего настроения, классной погоды. Ну и всего-всего-всего.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Через пару минут на Jam.fm. Яркие заголовки. Рита, о чем пойдет речь?
1: Расскажу про инновационную двуспальную кровать, которая превращается в две отдельные.
0: Ух ты, интересно.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
6: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы Jam.fm.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
0: Jam.fm. Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас на Jam.fm. Рита, рассказывай.
1: В Южной Корее придумали интерактивную раздвижную кровать для пар, которые давно живут вместе.
0: Так.
1: Одним нажатием кнопки на пульте двуспальная кровать превращается в две отдельные.
0: Разъехались, называется.
1: Да, корейцы утверждают, что такое разделение удобно, если у вас разные графики, кому-то вдруг стало жарко или тесно, либо вы просто поругались, на время разъехались, да.
0: Это знаешь, все, я ухожу к маме, кнопочку нажала, вместе с кроватью.
1: Да, теперь не нужно уходить к маме.
0: Да. Не знаю, но я считаю, что ругаться-то и не надо. Если есть у вас большая двуспальная кровать, пусть она и будет. А это пускай корейцы там сами разбираются своей штучкой.
1: Еще аргумент в пользу раздвижной кровати. Между кроватями можно поставить столик или вентилятор и с комфортом, например, смотреть фильмы и сериалы.
0: Ну, если в этом плане, то да, корейцы молодцы.
1: Ну, я, кстати, тоже против такой кровати, потому что часто в азиатских отелях кровать составлена из двух.
0: Так.
1: И я часто оказываюсь вот в этом междурядье. Да, и мне не нравится, потому что у меня все затекает, я легкая, я туда хорошо помещаюсь, и мне потом просыпаться совсем дискомфортно. У меня прям отлежена одна сторона.
0: В общем, мы за нормальную двуспальную кровать.
1: Традиционную.
0: Это были яркие заголовки на Jam.fm.
9: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов. Также к этому часу в Рижее и Краснотуринске плюс 17, в Ревде плюс 16.
9: Реклама.
10: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
11: Здравствуйте, Селосею.
10: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
11: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
12: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
13: ООО «Сервис Торг», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Прямо сейчас гороскоп на GMFM на сегодня, на 4 августа, на вторник.
1: Овен, удели время заботе о себе.
0: Телец, отличный день для занятий спортом.
1: Близнецы, не жалуйся на жизнь, смотри на мир позитивно.
0: Рак, держи фокус на финансах, сократи траты.
1: Лев, устрой праздничный ужин, тем более, что поводы будут.
0: Дева, в споре постарайся не доводить ситуацию до конфликта.
1: Весы, жди встречи с дальними родственниками.
0: Скорпион, не давай советы, если тебя об этом не просят.
1: Стрелец, возьми паузу в делах и отдохни.
0: Козерог, не бойся смелых идей, твоя креативность будет на высоте.
1: Водолей, настал момент для постановки целей на будущее.
0: Рыбы, отправься в небольшую поездку или путешествие.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
7: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
8: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы.

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города. Плюс 18 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стоят улицы. Проспект Ленина от Карла Липкнехта до Мачарского. Также Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Екат от Садов до реки Решетка. И Губахинская проезжая от Мурзинской до Укромного переулка.

7:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Совсем скоро начнем играть в три в ряд на JamFM. Сегодня победитель получит фирменную термокружку от JamFM. Выигрывай, наливай любимый напиток и лови волну хорошего настроения вместе с JamFM. Чтобы принять участие, то скорее отправляй любимый смайлик на наш номер в Макте. +7 932 020 102 5 номер для твоих смайликов.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Спрос на наличные деньги в июле вырос на 43% или 643,5 миллиарда рублей по сравнению с июнем. Это данные ЦБ. Повышенный спрос на наличные фиксируется с февраля. Регулятор связывает тенденцию со случаями отключения мобильного интернета. В Екатеринбурге ищут подростков, которые 2 августа устроили гонки на электросамокатах прямо в Гринвиче. Заехали на самокатах в торговый центр. Это противоречит установленным правилам, сообщили в пресс-службе Гринвича. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. До 1 декабря на госуслугах продолжается голосование по конкурсу «Достояние Среднего Урала». Уральцы старше 18 лет смогут выбрать до 5 объектов. В списке различные географические, исторические и инфраструктурные объекты, которые имеют особое значение, сообщает Департамент информполитики. Конкурс в этом году проходит уже в 5-й раз. Эксперты Общественной палаты региона определили 108 претендентов, среди которых Белоярская атомная станция, мемориал «Черный тюрьмы», Тюльпан, река Чусова и так далее. Голосование продлится, напомню, до 1 декабря. В центре Екатеринбурга появился первый арт-объект фестиваля «Стенография-2026». Мурал под названием «Настроение есть» разместили на фасаде в Театральном переулке 3. К середине сентября в рамках фестиваля в Екатеринбурге появится еще 9 арт-объектов. Стилист Александр Рогов назвал одним из самых модных трендов этого лета халат. Эксперт посоветовал женщинам составлять комплекты с халатами для городских прогулок. Рогов призывает сочетать халаты с абсолютно любой одеждой. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж

0: ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
1: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 8:02 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
2: Jam.fm.

0: свет. 8:06 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Начинаем нашу музыкальную игрушку «Три в ряд» на Jam FM. Победитель получит фирменную термокружку Jam FM. С нами сегодня играет Настя. Она из поселка Исеть. Только что проснулась, мы ее разбудили. А вообще, в обычное время Настя работает в Верхней Пышме на заводе. Анастасия, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Ну что, просыпайся. Как ты обычно проводишь свое утро? Как, из чего оно состоит?
1: Улыбнулась, подтянулась и вперед.
0: Круто. Завтракаешь обычно утром?
1: Ну да.
0: Что у тебя на завтрак?
1: Творог с фруктами.
0: Ой, полезный. Ты на ПП.
1: Ну да.
0: Хорошо. Ну что, у нас тоже все, в принципе, достаточно полезно, практически по правилам. Поэтому прямо сейчас их и расскажу. Ярик для тебя поставит три отрывочка из разных песенок, а ты должна назвать, кто исполняет эти песни. Всех трех исполнителей назовешь, заберешь приз. Но если немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс. Сначала слушаешь, потом называешь. Готово?
1: Готово.
2: Поехали! Случайно.

0: Ну что, Настя, давай пробовать.
1: Ой, я из этого всего, по-моему, знаю только Катю Лель.
0: Так, один уже есть из трех. Третий из трех.
2: Давай еще одного кого-нибудь.
0: Первый, кто это был?
1: Ой.
0: Предположение.
2: Тоже имя короткое, как у Кати Лель.
0: Кстати, да. Даже покороче.
2: Даже еще короче.
1: Какой-нибудь мод.
0: Абсолютно верно, молодец.
2: Да,
0: ну и второго назови.
2: Самого-самого. Молодого из них.
0: Ну и самого сложного.
2: Угу.
0: У него не такое короткое имя. Ну что, есть варианты?
1: Так, варианты, кто там? Акмаль? Ну нет, не Акмаль.
2: Нет, не Акмаль. Ну давай, Настя, один, два, три. Ну все, к сожалению, Настя, ты не угадал нашего исполнителя.
0: Ну ты абсолютно не расстраивайся, не сдавайся. Обязательно присылай нам еще смайлики, с удовольствием с тобой поиграем. Ну а сейчас я обращаюсь ко всем, кто нас слушает. Присылай свои варианты исполнителей в наш мессенджер Макс. Может быть, именно тебе удастся получить термокружку от JamFM. Напомню номер +7 932 020 102 и 5. Именно сюда присылай правильную версию. Это

8:11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Подводим итоги нашей музыкальной игрушки «Три в ряд» на Jam FM. Сегодня победитель получит фирменную термокружку от Jam FM. Давайте напомним задание.

Нашей участнице сегодня не удалось справиться со своей задачкой, поэтому мы приз разыграли среди тех, кто прислал правильные варианты ответа в наш мессенджер Макс. Первая оказалась Екатерина. Напомню цифры ее. Первая оказалась Екатерина, последняя цифра ее номера 8628. Правильные варианты: Мод, Джаз Даурен, Катя Лель. Катя, ты молодец! Получаешь ты фирменную кружку. Так, можем еще. Катя, ты молодец, получаешь фирменную кружку. Катя, ты молодец, получаешь фирменную термокружку от Jam FM. Это не просто сувенир, а настоящий must-have для каждого, кто ценит качественный кофе, стильный дизайн и заботу об экологии.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре, а цены в Акаме «Восток» еще жарче.
5: Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
6: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Джем ФМ.
12: Где пробки?
13: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Куйбышева от 8 марта до Розы Люксембург, также Норильская, аж до переезда до проезжей, проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Много машин на Бибель от Пехотинцев до Таватуйской, длина пробки 1 километр, время проезда 10 минут.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Unicom.
1: Unicom.
2: 102.5. Jam FM.

0: 8:22 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Буквально вчера я в своем рюкзаке нашла зимние носки. Прям, знаешь, такие вязаные, теплые, длинные. Непонятно, почему они там оказались, потому что они мне были не нужны. Но они еще лежат еще с зимы там.
1: Видимо, где-то там на дне.
0: В карманчике, да, и не так плотно были утрамбованы, что я не замечала где-то полгода, вот как раз с февраля, может быть, или больше уже прошло. И поэтому сегодня мы решили обсудить твои самые неожиданные находки в кармане или сумке. Ведь бывает, ну, что-нибудь залежалось, что-то неожиданное, кто-то тебе что-то подложил. Бывает у тебя такое, Ярик?
1: Буквально сегодня надел первый раз летние штаны.
0: Так.
1: Да, которые не надевал с прошлого года. И что вы думаете? Залезаю в карман, а там вот прямо сейчас достаю семечки.
0: А, недогрыз.
1: Недогрызанные. То есть, видимо, с прошлого года, то есть штаны уже пережили стирку, сушку, а семечки как
0: бы лежали. И семечки тоже пережили.
1: И семечки пережили. Ну, в принципе, не знаю, пробовать-то, наверное, я не буду их. Но семечки вроде как семечки.
0: Выбрось.
1: Ничего с ними такого страшного не произошло.
0: Давай не будем экспериментировать.
1: Не будем.
0: Вот такой сувенирчик у тебя. Да. У меня часто бывают подобные вещи. У меня есть дочка друзей, которая подкладывает мне в сумку всякие маленькие игрушечки. Я домой могу принести неожиданности. Однажды я принесла, знаешь, целый набор свинок Пеп. Там, знаешь, свинка Пеппа, папа, мама, вот это все. Все они жили у меня в сумке какое-то время. Я тоже где-то только дня через три обнаружила. Я испугалась сначала, что это такое? Они немножко такие колючие, какие-то странные формы. Однажды еще эта девочка спрятала ортопедический ботинок другой моей подруги. Ну, моей подруге сделали операцию, она должна была ходить в специальном ботинке.
1: Так.
0: И ей вот как раз нужно было его надеть, и мы не можем его найти.
1: Ага.
0: Мы обыскали всю квартиру, знаешь, везде, за шторами, под раковиной. Ну, куда он мог провалиться, как будто бы? Оказалось, что она положила этот ботинок в рюкзак своего брата,
1: так.
0: И они благополучно ушли домой. И моя подруга осталась без ботинка.
1: Ну...
0: Вот так бывает. Потом обнаружилась, конечно, находка, но еще самое интересное, что этот ботинок очень массивный и очень тяжелый. И как этот бедный подросток нес этот ботинок
1: не понял,
0: и не заметил.
1: Что, да, не заметил.
0: Да, видимо, привык носить учебники тяжелые, даже не понял, не отследил. Делись и ты своими историями про самые неожиданные находки в кармане или сумке. Пиши в нашу группу Jam FM ВКонтакте, пиши в наш мессенджер Макс +7 932 020 102 5. За лучшее сообщение вручим классный приз. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: градус. Яркий заголовок на Jam FM прямо сейчас. Рита, о чем пойдет речь?
1: Ярик, скажи, какая кухня у тебя самая любимая? Что ты чаще всего заказываешь?
0: Любимая или то, что я заказываю именно по доставке?
1: Ну, давай по доставке.
0: По доставке это роллы, однозначно.
1: Угу, то есть японская.
0: Японская.
1: Азиатская,
0: получается,
1: скажем так.
0: Ну, наверное, даже не знаю какая. Скорее всего, японская.
1: Аналитики одного из сервисов доставки еды изучили данные за прошедший год, то есть с июня прошлого года по июнь этого года, и сравнили гастрономические привычки жителей разных районов Екатеринбурга. Угу. Что из этого вышло? Итак, в центре Екатеринбурга предпочитают поздние ужины и грузинскую кухню. Хинкали здесь заказывают в 2.5 раза чаще, чем в среднем по Екатеринбургу.
0: Интересно.
1: Также в число популярных блюд вошли хачапури и супы. За азиатскую кухню отвечают шарташ, жибаи и втус-городок. Здесь активнее заказывают онигири и поки. Ага. Такой выбор объясняется студенческим ритмом жизни, но ведь в этих районах много там общежитий, поэтому здесь востребована еда, которую легко взять с собой или съесть между парами. А пик доставки приходится, конечно, на утренние часы. Ага. Самым поздним районом по доставке оказался юго-западный. В поздние часы доставку здесь заказывают в 2 раза чаще, чем в остальных районах. В академическом выше спрос на домашнюю кухню, так, и детское питание. А большинство заказов приходится на дневные и обеденные часы.
0: Ну,
1: вот такая статистика
0: вот
1: необычная.
0: Еще пару вот верхних и сетки, например, район Орджоникидзевский. Чем питается, интересно.
1: Интересно, может быть, еще пока
0: может,
1: не готова статистика.
0: Статистику может как-то еще подкорректировать и
1: ждем
0: узнать, действительно. Посмотрим, правда или нет. Это были яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 8:33 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов. Также к этому часу в Первоуральске и Полевском плюс 18, в Асбесте плюс 19, в Туринске плюс 20.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 8 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Сегодня мы говорим про твои самые неожиданные находки в кармане или сумке. Ярик, давай почитаем, что нам уже пришло.
1: Оля нам написала: «Осенний поход. Мирно, небольшой дружной группой гуляли от Петра Гронского до Северки с ночевой. Рюкзаки увесистые были тогда. Остановились на Соколином камне. Погулять разберелись ненадолго. Я пришла и увидела неправильно закрытый рюкзак. Смутила, но не заморачивалась, а дома из рюкзака достала булыжник весом 2,8 килограмма. Неожиданно! Подруги они такие, но в дальнейшем дома использовали как гнет, так что есть что вспомнить».
0: Бывает такое. Однажды мне подружка рассказывала, она была руководителем группы и с детьми летала куда-то на море, то ли в Сочи, то ли еще куда-то, и один мальчик набрал камней для своего папы в карманы. Его в аэропорту заставили все это выложить. Он вот с полными карманами камней пришел на досмотр.
1: Ничего себе.
0: Но пришлось избавиться.
1: Я помню, мы тоже гальку вот эту черноморскую хотели домой привезти, большую. Вот эти камушки набрали, не знаю, там килограммов на 5, на 7. В общем, в итоге выбросили, сказали, тяжело тащить.
0: Зачем? Сами избавились.
1: Сами избавились, да.
0: Галя пишет: в июне нашла в сумке мандаринку, которую подарил случайный прохожий 31 декабря. Угу. Она просто засохла.
1: Ничего себе.
0: Но все равно приятно, да? Оля еще пишет: а я по весне нашла ключи от дачи в кармане. Только вот дача в другом городе, и мы ее полгода как продали. Угу.
1: Вот так.
0: Кстати, такое тоже бывает.
1: Я от первой своей машины недавно ключи нашел тоже.
0: Ничего себе.
1: До сих пор лежат, да.
0: Ну что, делись и ты историями про самые неожиданные находки в кармане или сумке. Пиши в нашу группу GMFM ВКонтакте. Присылай свои истории в наш мессенджер Макс. +7 932 020 102 5. За лучшее сообщение вручим приз. Сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.

0: Где пробки?
1: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Амундсен над Баргина до Объездной, также Селькоровская, Титова, от Аптекарской до Ферганской, Космонавтов от Артинской до Завокзальной. Много машин на проезжей от Краснодарской до Норильской, на Донбасской Бибели от Суворовской переулка до Таватуйской и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
2: 102,5 Джем ФМ.

8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Совсем скоро начнем играть в «Мальчики-девочки» на Jam.FM. Победитель получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Чтобы принять участие в этой игрушке, тебе нужно просто отправить любимый смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 5, номер для твоих смайликов. В игру мы по традиции зовем и мальчиков, и девочек. Вперед!

0: Новости на Джем ФМ.
1: Доброе утро. Свердловский Роспотребнадзор предупредил о волне фейков. В адрес предпринимателей и юридических лиц идет массовая спам-рассылка о якобы внеплановых проверках. В письме прикреплены код и ссылка, чтобы оплатить почтовые услуги. Но делать этого не надо, эти письма рассылают мошенники. Настоящие уведомления обязательно размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на госуслугах и дублируются на почту. И в официальном уведомлении нет требований об оплате. Все мероприятия проводятся бесплатно. В региональном управлении Роспотребнадзора просят свердловчан быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам и QR-кодам, сообщает «Комсомолка». Выяснилось, что произошло в доме на Гурзовской, куда накануне съехались полицейские с собаками. Оказалось, что одного из жильцов ограбили. Вор вытащил дорогие инструменты, колонку, компьютерные запчасти. Около половины девятого вечера неизвестный разбил окно и залез в квартиру и через два часа вышел. Полицейские снимали отпечатки пальцев, в квартире собирали другие улики. В квартире есть камера, и все зафиксировано на видео, рассказал порталу Е1 собственник квартиры. Полиция ищет вора. ТРЦ «Радуга Парк» объявил тарифы на паркинг. Пока оставить машину там все еще можно бесплатно, но, судя по всему, ненадолго. Рядом с паркоматом разместили объявление с условиями парковки. Первые 3 часа бесплатно, затем 100 рублей за каждый час. Поблизости уже стоит знак платной парковки, пока еще запечатанный в полиэтилен. Ранее администрация торгового центра подтвердила, что стоянка действительно станет платной, пишет Е1. Сайты российских банков перестали автоматически открываться со всех зарубежных браузеров из-за отзыва SSL-сертификатов. Через Chrome, Firefox и Safari с вечера 3 августа не получается зайти на сайты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Уралсиба и других крупных банков. Российские синхронистки выиграли чемпионат Европы. Наши спортсменки победили в произвольной программе групп на турнире в Париже. Вторыми стали испанки, замкнули тройку итальянки. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Но на чемпионате Европы в Париже россияне выступают под нейтральным флагом. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 9:02 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем ФМ.

0: 9:08 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Начинаем нашу игру «Мальчики-девочки» на Jam.fm. Сегодня победитель получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. А пока знакомимся с нашими участниками. За девочек сегодня у нас играет Марина. Она в данный момент стоит в ГИБДД, чтобы получить новые права и СТС. Марина из Ревды. Марина, доброе утро.
1: Привет.
0: Расскажи, у тебя что, старые просрочились? Почему меняешь?
1: А, нет, я просто вышла замуж, и оказывается, когда ты выходишь замуж, нужно все поменять.
2: Там
1: все.
2: Же надо, да, там как в паспорте.
0: Это
2: все.
0: Точно, абсолютно верно. Играешь ты с Алексеем. Алексей работает в такси, в данный момент находится на работе. Леш, привет.
3: Привет.
0: Леша, расскажи, а ты что делаешь в данную минуту? Везешь клиенты или просто на простой на каком-то?
3: Везу клиента.
0: Куда едешь?
3: На Артинскую.
0: Понятно все с тобой. Ну что, не будем откладывать. Расскажу правила. Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Ярик приготовил вопросы для Марины, я для Алексея. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш сегодняшний классный приз. Поехали.
2: Ну что, по традиции, первый вопрос у нас для девочек. Итак, Марина, есть такой модный вид спорта, называется он падл. Это такая разновидность тенниса. У нас на площади недавно установили корт. Так вот, сколько игроков одновременно могут играть в эту игру? 4 или 6?
1: 4.
2: Абсолютно правильный ответ. 4 игрока.
0: Алексей, вопрос для тебя. Бабагануш – это закуска или горячая?
3: Горячая.
0: Нет, это закуска из баклажанов.
2: Второй вопрос у нас для девочек. Марина, где изготовляют где изготавливают автомобили КАМАЗ? В Набережных Челнах или в Нижнекамске?
1: В Набережных Челнах.
2: Абсолютно правильный ответ. 2 правильных у девочек и 1 промах пока у мальчиков.
0: Алексей, нужно отвечать. Докерка – это обтягивающая шапка с отворотом или без?
3: Первое.
0: Абсолютно верно, молодец.
2: Итак, третий вопрос у нас для девочек. Как называется опора моста? Бык или баран? Давай такой зверинец.
3: Бык.
2: Бык, абсолютно правильный ответ. Ну что у нас правильных у девочки?
0: Ну что, игру можем остановить. Алексей, к сожалению, не хватило тебе правильных ответов. Не расстраивайся, обязательно присылай нам еще смайлики. С удовольствием с тобой поиграем.
2: Угу.
0: Хорошего тебе дня. Ну а Марину мы поздравляем с победой и с новыми правами.
1: Спасибо.
0: Ну что, Марина, молодец. Вот так легко, стоя в очереди, забрала свой приз. Получаешь ты пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий.
1: Круто, спасибо большое.
4: Джимнастика.
5: Джимнастика.
4: Джимнастика. Утренняя джимнастика.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
6: Лето в разгаре! А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
7: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы JAM-FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: JAM-FM.
12: Где пробки?
13: 9 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАД от реки Березовка до 13 километра, также от дороги к озеру Глухой до реки Решетка и от садов также до реки Решетка, все это на ЕКАДе. Затруднения на улицах Донбасской и Бебель от Никольского переулка до Таватуйской, также на Селькоровской, Титово от Аптекарской до Ферганской, на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Яркие заголовки прямо сейчас. Рита, рассказывай.
1: Ярик, ты когда-нибудь терял что-нибудь в воде? Ну, в море или речке?
0: Да, пару раз.
1: Что?
0: Вот эти шлепки, которые сдуло с меня. Аквашузы, или как они называются? Шузы.
1: Видимо, да.
0: Прям у побережья волна была большая. Как дала волной. Все, я в одну сторону.
1: Шлепки в другую. Понятно.
0: Не нашел, сразу скажу.
1: А вот дайверу из Канады повезло больше, он кое-что нашел.
0: Да ты что? Ну.
1: В Канаде дайвер Нейт Маклаган безвозмездно ищет потерянные предметы и недавно в воде нашел обручальное кольцо американца Джеффа Дагларриса. Дагларрис потерял украшение, когда прыгнул в озеро со скалы. До этого случая мужчина никогда не снимал колечко. Конечно, это происшествие стало для него ударом. Он пытался сам найти кольцо, но без специального оборудования не смог этого сделать. Вода в озере была слишком темной. Тогда он решил обратиться к профессионалу Маклагану. По словам дайвера, поиски заняли у него всего несколько минут. После он вернул кольцо владельцу, и Дагларрис был счастлив.
0: Здорово.
1: Дайвер занимается подводной охотой с металлоискателем уже около 20 лет и воспринимает это просто как хобби. Он не просит оплачивать свои услуги, только берет деньги за бензин и какие-то дорожные расходы. В прошлом году он поднял со дна 13 потерянных вещей.
0: Ничего
1: в 2026-м он хочет побить свой рекорд и найти 25.
0: Здорово. Я тоже как-то пытался несколько раз на Черном море найти что-нибудь такое, какое-нибудь сокровище. То есть в маске плавал, искал.
1: Нашел что-нибудь?
0: Так ничего не нашел. Даже собственные шузы и то не нашел.
1: Тебе нужно брать уроки у Нейта Маклагана.
0: Скорее всего, да. Это были яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов. Также к этому часу в Реже плюс 19, в Ревде плюс 17, в Краснотуринске плюс 20.
2: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
2: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: 9:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Прямо сейчас гороскоп на GMFM на сегодня, на 4 августа, на вторник.
1: Овен, удели время заботе о себе.
0: Телец, отличный день для занятий спортом.
1: Близнецы, не жалуйся на жизнь, смотри на мир позитивно.
0: Рак, держи фокус на финансах, сократи траты.
1: Лев, устрой праздничный ужин, тем более, что поводы будут.
0: Дева, в споре постарайся не доводить ситуацию до конфликта.
1: Весы, жди встречи с дальними родственниками.
0: Скорпион, не давай советы, если тебя об этом не просят.
1: Стрелец, возьми паузу в делах и отдохни.
0: Козерог, не бойся смелых идей, твоя креативность будет на высоте.
1: Водолей, настал момент для постановки целей на будущее.
0: Рыбы, отправься в небольшую поездку или путешествие.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит бибель от пехотинцев до Таватуйской. Также на Икаде затруднения от садов до реки Решетка, от реки Березовка до моста через железную дорогу и от дороги к озеру Глухое до реки Решетка. Все это на Икаде. Много машин на космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка и на Донбасской от Никольского переулка до Автомагистральной.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: 102.5. Джем FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. 4 августа на календаре. Сегодня все утро мы обсуждаем наши самые неожиданные находки в кармане или в сумке. Ярик, давай еще почитаем.
1: Настя нам пишет. Когда-то давно отправляла парня в армию. Все было как в тумане. Он оставил мне свою любимую куртку на хранение. Какой у меня был шок, когда я хотела ее постирать и, обыскивая карманы, нашла кольцо с запиской от предложения выйти за него замуж. А сегодня мы отмечаем 20 лет свадьбы, и у нас 4 сына.
0: Ничего себе! Поздравляем, во-первых, с годовщиной свадьбы, с юбилеем. Очень круто.
1: Романтика.
0: Ну да, у меня прям мурашки, очень необычно. Алена пишет, как-то весной потеряла ключи от машины, обыскала все и везде. Пришлось отбуксировать машину в сервис, заменить замок, а это не дешевое удовольствие.
1: Ну да, знаем.
0: А ключ я нашла осенью в сапоге в прихожей. Оказалось, он просто упал туда с обувницей и спокойненько пролежал, пока мне не понадобилось эти сапоги надеть.
1: Ну да, осень, потому что наступила.
0: Вот так необычно бывает. В необычном месте, я бы сказала.
1: Бывает.
0: Рассказывает ты про свои самые неожиданные находки в карманах, в сумках. Пиши истории в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Пиши в нашу группу Jam FM ВКонтакте. Лучшее сообщение, как обычно, наградим призом. Сегодня он вкусный, аппетитный. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Россия пока не видит от Запада каких-то конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад вместо конструктивных идей порой взбивается на ультимативную тональность и рассчитывает добиться своих целей политикой давления. Ранее Галузин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к конструктивному диалогу, однако подобный подход, по его словам, не пройдет. Екатеринбуржцы второй день не могут выехать с Елизавета, где Патрушиха вышла из берегов и затопила дорогу под железнодорожным мостом над улицей Бесерской. Проезжая часть полностью ушла под воду. Глубина затопления может превышать 70 сантиметров. Это опасно для легкового транспорта. Тем, кто планирует поездки в сторону Полевского горного щита поселка Шабровский, рекомендовано закладывать дополнительное время на объезд. Выезжать на Полевской тракт сейчас безопаснее через Селькоровскую или через микрорайон Солнечный, говорят автомобилисты. На месте дежурят дорожные рабочие, которые разворачивают легковые автомобили, пишет Е1. За первые дни августа в Свердловской области выпала почти месячная норма осадков. В Екатеринбурге 65 миллиметров. Это 86% от месячной нормы, уточнила главный синоптик Уралгидромета Галина Шипаренко. План по осадкам полностью выполнили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотуринск, Висим, Липовская и Ревда. На этой неделе синоптики обещают температуру, близкую к климатической норме. После дождливых выходных ливни на время прекратятся, но ненадолго, только до следующих выходных. По словам Шипаренко, начало августа будет дождливым, а во вторую и третью декадах осадков станет меньше. В центре Екатеринбурга появился первый арт-объект фестиваля «Стенография». Мурал под названием «Настроение есть» разместили на фасаде в театральном переулке 3 рядом с Пассажем и улицей Вайнера. К середине сентября в Екатеринбурге появится еще 9 арт-объектов, а часть знаковых объектов прошлых лет будет отреставрирована. Фестиваль «Стенография» стал настоящим брендом города. Стенографии уже 17 лет. В новом сезоне команда проекта вновь организует бесплатные экскурсии по объектам. Уже выпущен обновленный путеводитель, в который вошли работы разных лет, сообщили в областном правительстве. Более половины россиян отказались от летних поездок ради ремонта. Вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире. При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта. Их 72%. Говорится в исследовании, на которое ссылается РИА Новости. Доллар 80.07, евро 91.96.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10:03 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть

0: 65. По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
4: Джем.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Восточной 38. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Бебеля от пехотинцев до Таватуйской, также космонавтов от Артинской до Челюскинцев. ЕКАТ от моста через железную дорогу до 19 километра, также от 51 километра до реки Решетка и от дороги к озеру Глухое, также до реки Решетка, все это на ЕКАДе. Затруднение на Челюскинцев от улицы Братьев Быковых до Восточной и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум. 102.5. Джем FM.

0: 10:23 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Подводим итоги темы утра на Jam.fm. Сегодня мы говорили про наши самые неожиданные находки в сумках, карманах, куртках и так далее. Ну что, почитаем еще, что пришло.
1: Ксюша написала: недавно решила разобрать детские вещи и нашла в одном из пакетов бирочку из роддома от дочки. Была приятно удивлена, а дочке в феврале уже 6 лет будет. Мало того, скоро сыну 4 года исполнится.
0: У Лены подобное сообщение: перебирала как-то вещи с беременности, нашла в зимней куртке 1000 рублей.
1: Во.
0: Радости было, надо было 6 лет назад еще в карман заглянуть.
1: Да, бывает.
0: Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло к нам от Анастасии. Когда-то давно отправляла парня в армию. Все было как в тумане, он оставил мне свою любимую куртку на хранение. Какой у меня был шок, когда я хотела ее постирать и, обыскивая карманы, нашла кольцо с запиской о предложении выйти за него замуж. А сегодня мы отмечаем 20 лет брака, и у нас 4 сына. Настя, мы тебя поздравляем, поздравляем тебя с юбилеем свадьбы. Получаешь ты сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Яркие заголовки прямо сейчас на Джем ФМ. Рита, рассказывай.
1: В Москве вырос спрос на древнегреческие имена. Многие связывают этот тренд с выходом в российский прокат фильма «Одиссея» оскароносного режиссера Кристофера Нолана. Кстати, на этот фильм возложены большие надежды. Он такой масштабный, крупнобюджетный. На самом деле тенденция называть детей греческими именами прослеживается в Москве уже с начала года. Так. По информации московских ЗАГСов, уже 81 девочка получила имя Афина, а два мальчика были зарегистрированы с именами Одиссей.
0: Нормально.
1: Среди выбираемых имен также фигурируют Аид, Афродита, Гера, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Но на фоне интереса, подогретого к нолановской Одиссее, родители еще чаще стали обращаться к именам персонажей древнегреческой мифологии.
0: Mm-hmm.
1: Ты бы смог назвать так ребенка?
0: Я подумал бы, наверное. Но если бы был бы фанатом древнегреческой мифологии, то, может быть, наверное, скорее всего, назвал бы Саша.
1: А, да? Александр?
0: Нет, как-то я сторонник все-таки наших традиционных имен русских. Почему-то мне так они ближе.
1: Кстати, у меня среди знакомых есть Оливия и есть Гектор.
0: Слушай, а если наши имена переделать на греческие, что получится?
1: Я буду Маргаритус.
0: Ярикус.
1: Наверное.
0: Маргаритус Гаваритус.
1: Ну, возможно. Главное, чтобы мы ничего не перепутали.
0: Это точно. Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 10:32 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». КЖК «Сибирская калина». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 25 градусов. Также к этому часу в Первоуральске и Полевском плюс 18, в Асбесте плюс 19, в Туринске плюс 20 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты. Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

10:35 в Екатеринбурге, в центре города, +22 градуса. Уже в эту субботу, 8 августа, футбольный клуб «Урал» сыграет с Уфой на Екатеринбург-арене. И в честь этого события прямо сейчас разыграем пару билетов на футбол. Чтобы их получить, присылай смайлик в виде футбольного мячика на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. Будешь вторым, заберешь билеты на матч.

10:38 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Подводим итоги розыгрыша пары билетов на футбол на игру Урала и Уфы без возрастных ограничений. Нужно было прислать футбольный смайлик на наш номер в Макси и оказаться вторым. Билеты достаются Юле, последние цифры ее номера телефона 0601. Юля, мы тебя поздравляем.

0: Где пробки?
1: 10 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКА от Кольцовского тракта до моста через железную дорогу, также от моста через железную дорогу до 13 километра, от дороги к озеру Глухого до реки Решетка и от 51 километра до реки Решетка. Все это на ЕКАДе. Также стоят улицы Бебель от Пехотинцев до Таватуйской, Комсомольская от Педагогической до Малышева, Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. Самое большое затруднение на Березовском тракте Трудовой Кубахинской, проезжей от Барьерной до Укромного переулка. Длина пробки 3 километра, время проезда 25 минут.
2: 102,5. Джем FM.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Ну что, солнечная погодка, и я так понимаю, что, возможно, дождика не будет. Но если будет, то короткий.
1: Ура, ура, ура. Между прочим, сегодня еще день качания на качелях. Если дождика не будет, вполне себе можно себе это удовольствие позволить.
0: Кстати, в моем дворе очень много классных качелей. Выйду-ка я сегодня с книжечкой. У нас есть и подвесные такие, знаешь, из ротанга. Есть и просто детские, и всякие там. Вот такое корыто, которое подвесное, есть просто, которое с двумя цепочками. В общем, много классных, я обязательно сегодня что-нибудь попробую.
1: Такое, когда друг напротив друга, вот это моя любимая.
0: А, когда такая доска,
1: и вверх-вниз. Да. Один с одной стороны сидит, другой с другой.
0: Такие тоже у нас, кстати, есть.
1: Ну, здорово.
0: Можно и на таких покачаться.
1: Супер, супер.
0: Сегодня еще день чуткого носа, вот такой забавный праздник. Но это праздник моего пса, 100%.
1: Всех псов, наверное.
0: Да. День заветного сундучка. Ну, я думаю, у каждой девчонки есть свой заветный сундучок с колечками, всякими сережечками, красивыми украшениями другими. Сегодня еще день спелеолога. Это те, кто покоряет пещеры. Вот такие тоже есть. И любители, и профессионалы сегодня отмечают свой праздник.
1: Я раньше любил, у нас в Каменске много пещер. Все облазил.
0: Круто! Сегодня для тебя на Jam FM будет весь день звучать классная музыка. Яна Ефимова будет рассказывать свежие истории. Ну а в 17.00, как обычно, по традиции, Миша Киселев и Яна Ефимова для тебя будут устраивать свое вечернее шоу «Jam без правил». Ну а мы тебе желаем отличного вторника!

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. 5 человек погибли, еще 6 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, беспилотники зафиксированы над Волоколамским, Клинским, Чеховским, Серебряно-Прудским округами. Наибольшие разрушения в Чехове. В промзоне после попадания БПЛА произошло несколько пожаров, открытое горение ликвидировано, а также повреждены электроподстанции, административное здание. В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На местах продолжают работать экстренные службы. В Каменске-Уральском продолжают действовать ограничения подачи холодной воды. Как сообщил глава города Алексей Герасимов, питьевая вода с нормальным давлением пока подается по временной схеме. Утром с 6 до 8.30 и вечером с 19 до 21 часа. Причиной ограничения остается дефицит реагентов. Из-за паводков расход этих веществ увеличился в разы. Каменский водоканал рассчитывает получить опытные партии реагентов из других регионов. После их испытаний предприятие планирует провести закупки, что должно помочь стабилизировать ситуацию, сообщает портал КАУ-66. На улице Вайнера в Екатеринбурге начали укладывать новую гранитную плитку. Реконструкция разделена на 2-3 этапа. Первый, который включает в себя обновление пешеходной части Вайнера от Ленина до Малышева, должен завершиться к началу осени.

0: Помимо перекладывания плитки, рабочие смонтируют освещение, отремонтируют ливневую канализацию, высадят деревья и установят новые малые архитектурные формы. Остальные участки Вайнера будут ремонтироваться уже в следующем строительном сезоне, пишет «Новый день». В этом году светловчане уже побывали более чем в 140 странах, и наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии. Топ-10 самых популярных направлений составляют Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Абхазия, а также страны СНГ. Из экзотических направлений выделяются Мадагаскар, популярность острова у свердловских туристов выросла в 2 раза, а также Исландия, Ирландия и другие направления, пишет «Новый день». Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на сутки меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря. Согласно документу, праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года, а завершатся 10 января 2027. В этом году россияне отдыхали 12 дней подряд, с 31 декабря по 11 января. Доллар сегодня 80.07, евро 91.96.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Сегодня в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, будет местами возможен дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, температура днем до +25.

Такой вот, казалось бы, незамысловатый рецепт. К белым розам, замерзающим на сибирском морозе, добавили желтые тюльпаны, сорванные, вероятно, всю дую ночь. И вуаля, свежий хит Дима Билан на GMFM. Оттолкнувшись от не то чтобы даже хорошо забытого старого, можно запросто создать что-то новое, успешное. Главное, чтобы не икорили тебя воспоминания, а помогали двигаться вперед с улыбкой и высоко поднятой головой. Мы с тобой на GMFM тоже. Только вперед из песни, да не с одной. Группа «Рефлекс» на горизонте и суперхит этого лета, уходящего, но, к счастью, еще не закончившегося. «Mr. Know-It-All» Тедди Свимса уже сейчас на

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! В центре Екатеринбурга появился яркий арт-объект. Мурал под названием «Настроение есть» стал первым арт-объектом нового сезона фестиваля уличного искусства «Стенография». Идея преобразить бетонную стену возле заброшенного недостроя пришла к питерскому художнику Кириллу Бородину. Как пишет Global City, в основе работы лежит манифест радости в повседневных мелочах. Художник решил изобразить повседневный сюжет – прогулку, но наполнил ее деталями, которые вызывают радость. Встреча с близкими, памятные фотографии и, конечно, вкусная еда. Кстати, интересный факт. Самые внимательные могут заметить на мурале необычную пасхалку – изображение самого Кирилла. Художник прокомментировал. Эта работа про житейскую повседневную суету, наполненную приятными радостными моментами с долей гротеска, которым полна наша действительность. Работая над эскизом, я ставил для себя задачу создания динамичной картины, которая подчеркивает, наверное, самую активную часть города, где находится арт-объект. Пассаж, улица Вайнера, самый центр Екатеринбурга, всегда многолюдный и яркий. Это часть города, где определенное и свое неповторимое настроение. Отмечу, что найти красочную стену можно по адресу Театральный переулок 3. Все бегом делать летние яркие фоточки. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила». В Екатеринбурге в течение дня облачно, с прояснениями, будет местами. Возможен дождь, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов.
3: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Шкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Дожди покидают Свердловскую область. По данным Уралгидромета, циклон, который принес рекордные осадки, уходит с Урала в Казахстан. В среду и четверг небольшие осадки еще возможны только на севере Свердловской области. Затяжных дождей до конца этой недели не будет, обещают синоптики. При этом к утру 3 августа на западе Свердловской области уже выпала августовская месячная норма осадков. Рекорды установили Североуральск, Качканар, Кытлым, Краснотурин, а также Висим, Липовская и Ревда. Алексей Орлов провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Одной из главных тем стала ликвидация последствий сильных дождей в Екатеринбурге. Мэр поручил главам администрации районов держать ситуацию на постоянном контроле, при необходимости привлекать все ресурсы для оперативного устранения подтопления. Также на заседании говорили про ЧП на водоемах. С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек. Городские власти для предупреждения несчастных случаев выставляют знаки безопасности на береговых линиях, устанавливают навигационные буи и участвуют в профилактических рейдах. В Екатеринбурге временно перенесли остановку у железнодорожного вокзала. Ограничения, введены в связи с благоустройством привокзальной площади, будут действовать с 3 августа по 30 сентября. В этот период посадка пассажиров автобусов, троллейбусов будет осуществляться на остановке Азина по улице Светлова, высадка на вокзальные. Кроме того, остановка железнодорожный вокзал перенесена на вокзальную. Это касается маршрутов номер 100, 114 и 158-го. Сообщили в мэрии. Екатеринбуржцы попросили заранее планировать маршрут с учетом всех ограничений. В России разрабатывают еще несколько вакцин от рака, сообщил глава центра Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, уже готов прототип онковакцины против немелкоклеточного рака легких. По словам академика, этот вид опухоли считается самым распространенным. Все разработки базируются на технологической платформе, которая уже была проверена при создании вакцины от меланомы. Ученые центра планируют разрабатывать препараты и от других видов онкологических заболеваний. В Москве родились два ребенка с именем Одиссей в этом году. На свет также появилось по одному Дионису, Аиду, Афродите и одна Гера. В столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями древнегреческой мифологии. В столичных ЗАГСах также зарегистрированы новорожденные с именами Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Называли ли новорожденных именами греческих богов в нашем регионе, не сообщается. Фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссей» вышел в мировой прокат и спровоцировал рост интереса к греческой культуре. В России фильм Нолана не получил прокатное удостоверение, но в конце июля появился в афише ряда кинотеатров. Доллар 80.07, евро 91.96.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в Екатеринбурге облачно, с прояснениями будет...

0: Местами возможен дождь, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем до плюс 25.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вот именно, Мария, удивляемся мы, что лето быстро пролетает. Тут не то, что лето, годы кометой проносятся. На JMFM умница Мария Краймрери, нарисовавшая музыкальную картину с воспоминаниями, знакомыми и мне, и уверен, тебе тоже. Летний месяц хоть и финальный у нас на календаре, но можно еще успеть много чего попробовать и пережить, чтобы было потом еще чего вспомнить с теплотой, чего тебе и желаю. А классная музыка Джема создана, чтобы в этом помогать. Впереди у нас ремикс легендарной «Englishman in New York». Оптимистичная Полина Гагарина с песней «Солнце взойдет». А прямо сейчас не лето тоже не даст нам загрустить на JMFM.
1: Я просто

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Росточной 38. Самые загруженные места в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Карт, сейчас на ИКАДе, от реки Сеть до реки Решетка, от дороги к озеру Глухое до реки Решетка и от 19 до 13 километра, еще на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на автомагистральной от теплоходного проезда до Пехотинцев, на Токаре и Халтурина от Крауля до Готвальда.

0: Иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акция до конца августа 2026 года. Подробности в Unicom.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Орлова считает хейтеров своими учителями. Звезда рассказала поклонникам, что нередко получает негатив в свою сторону. Она отметила, что старается пропускать все мимо ушей, вдобавок к этому воспринимает это как чудесную возможность разобраться в своем внутреннем мире. Как пишет Супер, Ольга относится к негативу с интересом и тщательно анализирует свою реакцию на колкие фразы. Она пытается понять, что именно задело ее в комментарии и почему конкретные слова вызвали неприятные эмоции. Звезда называет это собственной точкой роста. К тому же Орлова думает и о мотивах самих недоброжелателей. Каждый раз она задается вопросом о том, что чувствует человек по ту сторону экрана, когда унизил другого. Она прокомментировала: «Сегодня хейтеры – мои учителя во многом. Я становлюсь лучше, чем вчера». Правильно, так к этому и нужно относиться. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». В Екатеринбурге в течение дня облачно, с прояснениями, будет местами. Возможен дождь, ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Ха.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
0: И здесь снова музыка.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Твое хорошее настроение. Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Тихоокеанский флот России приступил к масштабным учениям по защите дальневосточных рубежей. Как сообщили в Минобороны, в маневрах задействованы 13 тысяч военнослужащих, 60 кораблей и подводных лодок, 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. Учения проходят в акватории Японского Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана. Военные отрабатывают применение высокоточного оружия и военной техники, а также совместные действия кораблей авиации и береговых подразделений. Свердловский главк МВД начал служебную проверку дежурной части отдела полиции номер 23. Поводом для проверки стала информация о бездействии полицейских. В середине июля пропал 38-летний Михаил Ошкин. Выехал по делам из Каменска в Екатеринбург и пропал. Его жена 20 июля обратилась в полицию, но заявление о пропаже не приняли. В полицию позднее пришел его отец, но полицейские заявили, что дозвонились до Михаила, и с ним все хорошо, но это было не так. В итоге родственники сами начали поиски и через 3 дня нашли в Екатеринбурге машину пропавшего с его телом внутри. Родные мужчины обратились в прокуратуру и СКР с жалобой на бездействие полиции, сообщает ЯН. За сутки в Свердловской области затопило еще 16 домов и 280 приусадебных участков. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сильнее всего пострадали Новая Ляля и Невьянский район. В Новой Ляле в связи со значительным повышением воды в реке Ляля началась эвакуация населения с улицы Восточной. Людей разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщил мэр Новой Ляли Сергей Бондаренко, пишет «Новый день». Жаркий, но дождливый август, пообещали свердловчанам синоптики. По прогнозу Росгидромета ожидается, что температура воздуха в этом месяце будет выше средних многолетних значений, при этом и осадков будет больше обычного. Отмечу, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 85% августовской нормы. Ранее синоптики обещали жаркий июль, и здесь они не ошиблись, но просчитались с осадками, предполагая, что месяц будет засушливым. Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон получил новую роль после дебюта в байопике «Майкл».

0: Он сыграет в новом остросюжетном триллере «Супер Макс», а партнером Джафара станет Уилл Смит. Фильм расскажет, как два агента ФБР расследуют, казалось бы, невозможное убийство в неприступных стенах тюрьмы строгого режима. Ранее сборы фильма «Майкл» в мировом прокате превысили $1 миллиард. Лента стала самой кассовой премьерой этого года. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Завтра, 5 августа, в среду в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +15, завтра днем до 23.

Вот и полетали мы с Еленой Темниковой на Jam FM. Полет нормальный, и он продолжается по нашим музыкальным просторам, чтобы вторник сегодняшний был еще более радостным. Из ближайших музыкальных ожиданий диджей Smash, песни «Глюкоза невеста», а также One Republic с суперхитом «Give Me Something». Прямо сейчас на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
5: АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на JAM-FM.
10: Привет! Дочь Стаса Ярушина попробовала себя в роли помощника режиссера. Актер рассказал поклонникам, что его дочь побывала на съемочной площадке. Сейчас команда активно снимает новые эпизоды известного сериала «Универ». Стеша решила пройти летнюю практику и стала помощницей режиссера. Стас отметил, что безумно гордится наследницей. Как пишет Супер, он вспомнил, что 14 лет назад, когда у него родилась девочка, он находился на съемочной площадке проекта. В день рождения дочери ему пришлось ненадолго прервать работу и умчаться в роддом. Ярушин прокомментировал: «Как быстро летит время! Просто прикольный факт. Моя старшая дочь Стеша родилась 14 лет назад. Я в это время был на съемочной площадке «Универа». Я помню, тогда попросил сделать паузу, поехал в роддом и после опять вернулся работать». Отмечу, что Стефании 13 лет. И она такая же творческая и талантливая, как ее папа. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
9: Прогноз погоды на JAM-FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до 23 градусов.
12: Реклама.
13: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
14: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
13: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
15: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
16: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
17: Приятного аппетита.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33. К этой минуте на 3 балла загружено движение в Екатеринбурге. По данным Яндекс.Карт, сложнее всего ситуация с проездом на ИКАДе. От дороги к озеру Глухое от реки Решетка, от реки Есеть до реки Решетка, от 20 до 16 километра. Все это ИКАД. 20-минутная пробка на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Норильской. Затруднение минут на 10 на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской на проспекте Космонавтов от Артинской до Челюскинцев.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Тихоокеанский флот России приступил к масштабным учениям по защите дальневосточных рубежей. Как сообщили в Минобороны, в маневрах задействованы 13 тысяч военнослужащих, 60 кораблей подводных лодок, 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. Учения проходят в акватории Японского Охотского моря, а также северо-западной части Тихого океана. Военные отрабатывают применение высокоточного оружия и военной техники, а также совместные действия кораблей авиации и береговых подразделений. Свердловский главк МВД начал служебную проверку дежурной части отдела полиции номер 23. Поводом для проверки стала информация о бездействии полицейских. В середине июля пропал 38-летний Михаил Ушкин. Выехал по делам из Каменска в Екатеринбург и пропал. Его жена 20 июля обратилась в полицию, но заявление о пропаже не приняли. В полицию позднее пришел его отец, но полицейские заявили, что дозвонились до Михаила, и с ним все хорошо, но это было не так. В итоге родственники сами начали поиски и через 3 дня нашли в Екатеринбурге машину пропавшего с его телом внутри. Родные мужчины обратились в прокуратуру и СКР с жалобой на бездействие полиции, сообщает ЯН. За сутки в Свердловской области затопило еще 16 домов и 280 приусадебных участков. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сильнее всего пострадали Новая Ляля и Невьянский район. В Новой Ляле в связи со значительным повышением воды в реке Ляля началась эвакуация населения с улицы Восточной. Людей разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщил мэр Новой Ляли Сергей Бондаренко, пишет «Новый день». Жаркий, но дождливый август, пообещали свердловчанам синоптики. По прогнозу Росгидромета ожидается, что температура воздуха в этом месяце будет выше средних многолетних значений, при этом и осадков будет больше обычного. Отмечу, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 85% августовской нормы. Ранее синоптики обещали жаркий июль, и здесь они не ошиблись, но просчитались с осадками, предполагая, что месяц будет засушливым. Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон получил новую роль после дебюта в байопике «Майкл». Он сыграет в новом остросюжетном триллере «Супермакс», а партнером Джафара станет Уилл Смит. Фильм расскажет, как два агента ФБР расследуют, казалось бы, невозможное убийство в неприступных стенах тюрьмы строгого режима. Ранее сборы фильма «Майкл» в мировом прокате превысили $1 миллиард. Лента стала самой кассовой премьерой этого года. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 5 августа, в среду, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +15, завтра днем.

0: 23.
1: Реклама. В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Если чувствуешь сейчас тепло внутри, то это очень хорошо. Возможно, во многом это благодаря песне «Иракли», которую мы сейчас с тобой послушали на Jam FM. И дальше наша любимая музыка будет дарить нам, уверен, исключительно солнечное настроение, так как ожидает нас проект Rio Shine On, Клава Кока. И опять же, полетим сейчас за солнцем с группой «Винтаж» на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38. Больше всего транспорта в Екатеринбурге сейчас, по данным Яндекс.Кар, скапливается на ИКАЗе от реки Светлая до Новомосковского тракта, от реки Есеть до реки Решетка, от реки Березовка до 13-го километра, а также от Московского тракта до Садов, на Трудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка, на проспекте Космонавтов, от Тарзинской до Челюскинцев.

0: иду. У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Топ оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
1: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
5: Что-то новое.
4: Иммерсивное. Так вот, это You Can Touch от Казановы. Йо, у меня для тебя есть одно задание.
5: Какое?
4: Сходить в You Can Touch на свидание.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Агата Муценица рассказала, с какими звездами себя сравнивала. В одном из интервью российская актриса вспомнила о своей юности. Она призналась, что всегда считала себя красоткой, а потому часто сравнивала себя с голливудскими актрисами. Агата поделилась. Сравнивала себя с Анджелиной Джоли и Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей. Как пишет Супер, Муценица любила пройтись по улице модельной походкой, в уме подсчитывая, сколько прохожих оборачивается ей вслед. Все годы ей казалось, что все внимание окружающих исключительно заслуга ее привлекательной внешности. Помимо этого, Агата Муценица заявила, что ее типаж схож с такими привлекательными селебрити, как Ирина Шейк и Адриана Лима. Она считает свою красоту подарком от природы, а потому вмешивается в нее по минимуму. И правда, Агата настоящая красавица. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
11: Прогноз погоды на Jam FM.
13: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до 23 градусов.
14: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
15: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. Тихоокеанский флот России приступил к масштабным учениям по защите дальневосточных рубежей. Как сообщили в Минобороны, в маневрах задействованы 13 тысяч военнослужащих, 60 кораблей подводных лодок, 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. Учения проходят в акватории Японского Охотского моря, а также северо-западной части Тихого океана. Военные отрабатывают применение высокоточного оружия и военной техники, а также совместные действия кораблей авиации и береговых подразделений. Свердловский главк МВД начал служебную проверку дежурной части отдела полиции номер 23. Поводом для проверки стала информация о бездействии полицейских. В середине июля пропал 38-летний Михаил Ушкин. Выехал по делам из Каменска в Екатеринбург и пропал. Его жена 20 июля обратилась в полицию, но заявление о пропаже не приняли. В полицию позднее пришел его отец, но полицейские заявили, что дозвонились до Михаила, и с ним все хорошо, но это было не так. В итоге родственники сами начали поиски и через 3 дня нашли в Екатеринбурге машину пропавшего с его телом внутри. Родные мужчины обратились в прокуратуру и СКР с жалобой на бездействие полиции, сообщает ЯН. За сутки в Свердловской области затопило еще 16 домов и 280 приусадебных участков. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сильнее всего пострадали Новая Ляля и Невьянский район. В Новой Ляле в связи со значительным повышением воды в реке Ляля началась эвакуация населения с улицы Восточной. Людей разместили в пункте временного размещения. Об этом сообщил мэр Новой Ляли Сергей Бондаренко, пишет «Новый день». Жаркий, но дождливый август, пообещали свердловчанам синоптики. По прогнозу Росгидромета ожидается, что температура воздуха в этом месяце будет выше средних многолетних значений, при этом и осадков будет больше обычного. Отмечу, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 85% августовской нормы. Ранее синоптики обещали жаркий июль, и здесь они не ошиблись, но просчитались с осадками, предполагая, что месяц будет засушливым. Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон получил новую роль после дебюта в байопике «Майкл». Он сыграет в новом остросюжетном триллере «Супермакс», а партнером Джафара станет Уилл Смит. Фильм расскажет, как два агента ФБР расследуют, казалось бы, невозможное убийство в неприступных стенах тюрьмы строгого режима. Ранее сборы фильма «Майкл» в мировом прокате превысили $1 миллиард. Лента стала самой кассовой премьерой этого года. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Завтра, 5 августа, в среду в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до 23.
3: Jam.FM. 102.5. Jam.FM.

моя. Юность, конечно, за многое можно простить, особенно если соседи, люди добродушные и лояльные. Но извиниться перед ними, если ты и гости разгулялись вдруг, будет, думаю, не лишним. Ну или можно предупредить хотя бы о готовящемся шумном слете. Группа «Добро» на Jam FM. Что можно и чего делать нельзя у тебя в гостях? Это новая тема для обсуждения в вечернем шоу «Jam без правил», который стартует на 105.2 в начале 6-го. Расскажи, какие у тебя табу для гостей? Можно писать комментарии прямо под постом в группе ВК «Радио Jam FM Екатеринбург», в группу Макса «Радио Jam FM Екатеринбург» или просто в личку Макса по номеру +7 932 020 102.5. Автор наиболее понравившегося ведущему шоу «Jam без правил» Мишки Киселёву и Яне Ефимовой рассказа разживется парой пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. В общем, есть ради чего поделиться своей историей. Дерзай. Впереди у нас поцелуи от Виагры и Оффенбах. Miles Away на Jam FM прямо сейчас.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Ариана Гранде решила взять паузу в карьере на фоне критики ее худобы. Певица на фоне растущих опасений поклонников по поводу ее веса отказалась от публичности. В беседе с журналистами представитель певицы сообщил, что артистка хочет сделать паузу в карьере и какое-то время не выходить в свет. По словам представителя, артистка хочет достойно завершить свой тур, а затем взять заслуженный перерыв. Он прокомментировал: «Этот тур стал для нее прекрасным опытом. Она любит своих фанатов и наслаждается каждой минутой своих выступлений». Как пишет Супер, Гранде отказалась от участия в постановке мюзикла. Ожидалось, что следующим летом певица сыграет в этом спектакле вместе с Джонатаном Бейли, своим коллегой по фильму «Злая». На фоне слухов о состоянии здоровья певицы источник, близкий к Ариане, выступил в ее защиту. Он подчеркнул, что шоу, в котором выступает Гранде, крайне сложное в физическом плане и требует серьезной спортивной подготовки. Возможно, небольшой перерыв пойдет Ариане на пользу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до 23 градусов.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый Сторг, Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной, 38. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла загружено движение в Екатеринбурге в настоящий момент. Ремонт на ЕКАДе продолжается. Пробки там, соответственно, никуда не делись. От реки Есеть до реки Решетки можно простоять. От реки Светлая до Новомосковского тракта. Также от реки Березовка до 13-го километра. Еще довольно большие заторы на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Норильской. На дублере Сибирского тракта от 40-летия Комсомола до поворота к психиатрической больнице.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Model X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Сегодня состоялось последнее пленарное заседание Свердловского заксобрания 8-го созыва. От имени губернатора к депутатам обратился его зам Василий Козлов, который поблагодарил депутатов за человечность и выразил надежду встретиться с большинством парламентариев в следующем созыве. В следующий раз депутаты соберутся уже после выборов в октябре в новом составе. Ожидается, что только по одномандатным округам он обновится примерно на треть, пишет «Новый день». Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек электричек между Екатеринбургом и Челябинском с остановкой в Каменске-Уральском. Речь идет о задержках 31 июля и 3 августа. В первом случае, вероятно, причиной стало возгорание локомотива на станции Нижней. Тогда поезд из Челябинска прибыл в Каменск позже расписания. Спустя три дня с часовой задержкой в Екатеринбург пришел финист. По информации агентства ИАН, причиной стала техническая неисправность электровоза. Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав потребителей при оказании услуг по перевозке, сообщает Уралинформбюро. Жаркий, но дождливый август пообещали свердловчанам синоптики. По прогнозу Росгидромета ожидается, что температура воздуха в этом месяце будет выше средних многолетних значений, при этом и осадков будет больше обычного. Отмечу, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 85% августовской нормы. Ранее синоптики обещали жаркий июль, и здесь они не ошиблись, но просчитались с осадками, предполагая, что месяц будет засушливым. Россия оказалась в рейтинге богатейших стран. Как пишет Урару со ссылкой на Всемирный банк, Россия в одном ряду с ведущими мировыми экономиками, включая США и страны Персидского залива. По словам экспертов, хотя Россия входит в число 64 стран этой группы, она располагается ближе к ее нижней границе. Для сравнения, в Люксембурге доход на душу населения почти в 10 раз превышает российский. Однако по формальным критериям обе страны классифицируются одинаково. В Москве родились два ребенка с именем Одиссей. В этом году на свет также появилось по одному Дионису, Аиду, Афродите и одна Гера. В столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями древнегреческой мифологии. В столичных ЗАГСах также зарегистрированы новорожденные с именами Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Называли ли новорожденных именами греческих богов в нашем регионе, не сообщается. Фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссей» вышел в мировой прокат и спровоцировал рост интереса к греческой культуре. В России фильм Нолана не получил прокатное удостоверение, но в конце июля появился в афише ряда кинотеатров. Доллар 80.07, евро 91.96.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 5 августа, в среду в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до 23.
5: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
6: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
5: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация.

Но если хотя бы одна, будь то Таня, Катя, Лена или любая другая милая девушка, перестала страдать и осознала, что жизнь действительно продолжается с ним или без него, что так и есть, конечно, то уже поэтому песня звучит точно не зря. Дуэт Бикбаева и Соколовского, он же Биз на Jam.fm. Час примерно остается до начала нашего вечернего шоу «Jam без правил». Его тема сегодня – что можно и что делать нельзя у тебя в гостях. Расскажи о своих «за» и «против» на этот счет. Например, в комментариях под постом в группе ВК «Радио Jam.fm Екатеринбург». Можно также в группе «Макса» «Радио Jam.fm Екатеринбург». Или просто по-свойски пиши в личку «Макса» по номеру +7 932 020 102.5. Ведущие шоу «Jam без правил» Миша Киселев и Яна Ефимова выберут автора самого яркого, интересного комментария и подарят парочку пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий». Дальше на 105.2 «Розовый вечер» Амирчика, а приятнейшая встреча с Анной Асти уже сейчас на «Jam.fm».

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
1: Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер JQ в Екатеринбурге на Расточной 38. Так же, как полчаса назад, по данным Яндекс.Карт, трехбальные заторы в Екатеринбурге, самые крупные на ИКАДе, от реки Светлая до Новомосковского тракта, от реки Сеть до реки Решетка, еще на ИКАДе от Березовского тракта до 16 километра. Стоит также дублер Сибирского тракта от 40-летия Комсомола до поворота к психиатрической больнице, затруднение на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Moto X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России. 20-летний артист установил рекорд как самый молодой исполнитель, которому удалось собрать на своем концерте в Лужниках 70 тысяч зрителей. После грандиозного выступления Ване вручили сертификат, подтверждающий невероятные достижения. Артист отметил, что эта награда для него очень важна. По словам Дмитриенко, он пока что не решил, на каком из видных мест будет ее хранить. Концерт в Лужниках стал самым важным прорывом в творческой карьере Дмитриенко. Выступление получилось по-настоящему масштабным. На сцене вместе с артистом играл большой оркестр, а танцевальную часть программы обеспечил балет Большого театра. Сам Ваня исполнил несколько композиций под гитару, а также представил публике новый трек. Он записал коллаборацию с Мальбек и Сюзанной. Ванечка молодец, дальше больше. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
0: Прогноз погоды на Jam FM. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до 23 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. МИД Турции призвал Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после атаки беспилотника на принадлежащее Турции судно, шедшее в Россию, пишет РБК. Атака случилась 3 августа. На борту судна «Надежда» находились 22 члена экипажа. Оно перевозило свежие овощи и фрукты из турецкого города порта Самсуна в Новороссийск. После атаки на борту возник пожар, пострадали 4 членов экипажа. В конце июля сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали при ударе беспилотника по сухогрузу под флагом Турции в Черном море. По данным газеты «Сабах», судно перевозило уголь из российского порта Тамань в Трабзон. В Свердловское водохранилище начала поступать вода из Челябинской области. Качество воды в Екатеринбурге должно улучшиться на следующей неделе, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург главное». Еще в субботу, 1 августа, началась

0: этой частью прогноза они не ошиблись, но просчитались в части дождей. Предполагаю, что месяц будет засушливее обычного. Со среды по пятницу Росгидромет обещает на этой неделе днем в Екатеринбурге плюс 23, временами дожди, в выходные и в начале следующей недели плюс 26-28. Фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом Spirit еще в 2007 году, вновь стало вирусным в интернете. Пользователи разглядели на нем фигуру, похожую на человека, пишет Daily Mail. На панорамной фотографии, которую публикует в том числе газета.ру, среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека, идущего с вытянутыми руками. Некоторые пользователи предположили, что это может быть статуя или следы древней марсианской цивилизации. Впрочем, большинство специалистов считают, что это психологическое явление, когда человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» должен выйти в РПЛ. Такую задачу перед футболистами поставил губернатор Денис Паслер по итогам заседания попечительского совета. По его словам, для достижения этой цели был принят ряд системных решений, в том числе смена главного тренера. Ранее главный тренер «Урала» Сергей Юран пообещал вывести клуб в российскую премьер-лигу. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Завтра, 5 августа, в среду в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до 23.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Джем без правил.

0: Не.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: На часах 17.07, а за окном в центре города у нас 25 градусов со знаком плюс. Это не может не радовать 100%. Итак, ребята, меня зовут Миша Киселев.
4: А меня Яна Ефимова.
3: И эти два часа мы вместе с тобой. Собственно, как и каждый день, с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00 в шоу «Джем без правил». Давайте начинать. У нас есть тема, которая объединяет, ну, нам кажется, у многих такое было. А если нет... Ну, это повод задуматься.
4: Что можно и что нельзя делать у тебя в гостях? Тема сегодня звучит так.
3: Давай.
4: Начну, да? Но я не буду уж слишком разворачивать свой список.
3: Да, там Яна накидала несколько вариантов, когда мы обсуждали тему.
4: Я, во-первых, скажу.
3: Начал сомневаться, есть ли у меня вообще друзья.
4: Я скажу, что в мой дом вхож не каждый. Это правда, потому что мой дом — моя территория. И вот
3: ну, в целом, это нормально.
4: Нет, есть люди, которые, знаешь, там, уже 2 недели знакомы. А пошли ко мне в гости, а пошли там это.
3: Студенчество было.
4: Ну вот, а я к этому всегда относилась иначе. То есть ко мне домой, ну не знаю, такое воспитание. То же самое, как я на ночевке никогда ни у кого не остаюсь, и у меня никто не останется.
3: Ты никогда в жизни не оставалась ни у кого на ночевке?
4: Только у сестренки. Это было лет 13. Да.
3: За всю свою жизнь?
4: Да. А что ты так осуждающий на меня? Ну вот так вот, ну вот.
3: Ты много потеряла.
4: Мама всегда говорила, у тебя есть своя кровать, своя комната.
3: Нет, все нормально.
4: Ночуй, вот. Поэтому у сестренки была, ничего такого в этом фееричного нет. Фильм посмотрели, что-то поели, ну как бы такая себе тусовочка. В общем, это вот первое, что нельзя, да?
3: Да, давайте конкретно тогда.
4: Вот, ну я сказала, на ночевке не оставаться, вот, на кровать не люблю, когда на мою садятся, потому что я на ней сплю, а там кто-то своими джинсами.
3: У тебя кровать в отдельной комнате?
4: Нет, в одной.
3: Ну, у тебя все в одной.
4: Ну, у меня студийка небольшая.
3: Нет, ну я имею в виду, что если она как бы в другой комнате, то тогда логично, да. Зачем ты вообще
4: пошел
3: в личное пространство?
4: У меня есть отдельный стул, стол. Стулья.
3: То есть специальный стул.
4: Нет, у меня есть стулья на кухне, так скажем. Вот.
3: Ну, главное, что там не два стула, на одних копия, да, а на других.
4: Вот, в общем, это что нельзя. А что можно? Ты меня сейчас путаешь, подожди, что можно?
3: Давай, что можно?
4: Ну, можно прийти с вкусняшками ко мне в гости, а еще у меня
3: есть... И то не всем.
4: Прекрасная, да, это не всем. У меня есть прекрасная колонка умная, где ты можешь зайти также, ну, какие-то свои песенки на нее поставить, и она будет играть. Вот это и то не всегда, не всем разрешаю.
3: Я, если честно, задумывался об этом вопросе, что можно и что нельзя делать у тебя в гостях. Наверное, нельзя, ну, ломать мою мебель, не надо.
4: Ну,
3: или
4: да.
3: Мы не берем такие варианты ответов?
4: Ну, это слишком очевидно, я бы тоже сказала, не брать мои вещи, не духаниться духами.
3: Ну, я, видишь, более открытый в этом вопросе, потому что...
4: Ты такой, мне кажется, ты можешь... Правда, через 2 недели в гости позвать.
3: Да, да, безусловно.
4: На ночевке у тебя остается. 100%
3: вообще, да.
4: Я вообще какая-то буква на твоем фоне.
3: Да, ну так и есть, да. Не, я могу вообще без проблем. То есть, если я знаю человека, пожалуйста, он может остаться у меня без проблем. Но чтобы он утром быстро уехал. Потому что мне тяжело находиться второй день с людьми, с которыми я не на протяжении всей жизни. То есть, у меня друзья есть первого класса?
4: Ну да.
3: Я могу их терпеть на следующее утро. А если... Ну, я в прямом смысле могу тебе об этом... Потому что у меня трое детей, и как бы жизнь на следующее утро, она начинается...
4: Это сборы куда-то в школу,
3: не так,
4: там
3: как...
4: еще куда-то.
3: Ну, не-не, когда даже если выходной, да, даже если выходной,
4: вот,
3: те, кто остается ночевать, они такие, о, все нормально, а ты уже занимаешь, там, одного покормить, туда что-то своди, даже в выходной день. И как бы вот это мне не нравится. Без проблем, вы остаетесь, ночуете, мы просыпаемся, вы завтракаете и... Аста Муэга. А все остальное как бы нет, да. Ну и, наверное, не заходите в мою нашу комнату. Вот все. Ну, что там вам делать?
4: Там это священное.
3: Не, что там, да. То, что, что там делать? Вот все. Там есть, стоит кровать,
4: ну, вот видишь,
3: которая...
4: это как у меня с кроватью. Тоже вот свои какие-то моменты.
3: Нет,
4: поэтому...
3: да, ну можно сесть.
4: Не осуждаю.
3: Не, можно сесть, не проблема. Просто тебе там что нужно? Зачем ты туда зашел? Вот у меня есть... У меня есть диван. Вот я на стул, а у меня диван, кажется, есть. Можете посидеть на диване.
4: Миша заработал просто на диване.
3: На
4: да.
3: полу, да, можете посидеть.
4: Я еще нет.
3: В общем, мы тоже хотим узнать, что у тебя нельзя, а что нельзя. Поэтому расскажи, строгий ты все-таки гостевод или нет.
4: Гостевод.
3: Есть несколько вариантов, да, куда ты можешь нам отправить сообщение. Это канал в Максе, называется Радио Джем FM Екатеринбург. Туда, пожалуйста, все сообщения, комментарии. Если ты любишь, ну, знаешь, тет-а-тет, +7 932 020 125. Также ВКонтакте уже висит пост. Мы тебя туда ждем. Но не просто так посмотрим. Удачить. А еще и в конце нашего эфира выберем победителя.
4: Победитель получит пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий.
3: Да, прошу тебя, заходи к нам, вот эти гости мессенджера. Ну, а через 10 минут начнем читать твои сообщения.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Снижение потенции после 40. Это нормально?
3: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето в разгаре! А цены в Акаме Восток еще жарче.
6: Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
7: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
8: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: И снова музыка. Прямо сейчас.
14: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 19 минут, а за окном в центре города 25 градусов жары, все-таки лето на Урале. Мы начинаем читать ваше сообщение в ответе на наш вопрос.
3: Что можно и что нельзя делать у тебя в гостях? Тема сегодня так звучит.
2: Да, вот нам Сережа, например, написал: «Здравствуйте, Джем!» «Здравствуйте, Сергей!» mm-hmm. Я просто без смайликов всегда вот так себе это представляю.
3: С восклицательным знаком?
2: Нет, там точка такое, знаете. В общем, Сережа говорит о том, что нельзя пить мое кофе. Трогать мои вещи, что мое, то мое, и под запретом. Это знает даже попугай Соня, которая у него есть, и она, когда летает, даже на комод не садится. Но пишет, mm-hmm. можно дарить мне подарки, можно вкусняшки, можно называть ласковым словом. Но вот Денис нам говорит, а я всегда говорю всем и всегда, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. О, вообще,
3: фраза.
2: Это четкая формулировка. Я
3: статус.
2: Я бы точно так же, наверное, сформулировал, что в целом я сильно вам рад, и пусть что мое ваше, но не забывайте, что мое, оно все-таки мое.
3: А вот Коля нам пишет, у меня можно приходить со своей собакой, например, ко мне в гости, но нельзя говорить слишком громко, потому что живем в новостройке, в академии, стены картонные. А тогда как собака-то, она желает? Ее тоже слышно.
2: Ну, не всегда же.
3: Бывают тихие породы, ну ладно.
2: Да ну нет, это в целом, ребят, если у вас с утра до ночи лает собака, возить ее к ветеринару. Ну, да что-то не то. Ну, она, может, говканет. Ну, как
3: говканет.
2: Бы не все же время она этим будет заниматься.
3: Аня тоже нам пишет. Можно подружкам, которые приходят в гости, примерять мою одежду. Духаниться духами. А я вот не разрешила бы, только если маме. Помочь мне
2: поняли.
3: В приготовлении ужина. Аня
2: что
3: тоже.
2: У тебя друзей там, да не
3: хватит,
2: знаю.
3: Хватит, пожалуйста.
2: Напишите,
3: мне тут
2: я не на друзья. Напишите мне вообще. Как вы существуете в ней в моменте?
3: Да. Сколько вас?
2: Где вы вообще?
3: В общем, Аня вот пишет, что приготовление ужина могут ей подружки помочь. Нельзя пользоваться моей расческой, пишет.
2: Ну, говорит, ну ладно, нельзя, ребят, щеткой моей пользоваться.
3: Да, ходить в носках дома, потому что я всем выдаю тапочки.
2: О, нормально.
3: Угу.
2: Вот она, Анастасия, говорит о том, что приветик, Миша и Яна. Ну,
3: так, привет.
2: Я, наверное, самая гостеприимная. У меня можно все, но в пределах разумного. Всем друзьям она говорит о том, что у меня в квартире самообслуживание. Хотите есть, пить, кухня, холодильник, все вот у вас, вы знаете,
3: в распоряжении.
2: Где? Полотенце тоже, естественно, все знаете. Да, пожалуйста, переночевать вообще не вопрос. Диван, да, без проблем. Mm-hmm. Хоть неделю живите. Она говорит, видимо, это у меня из детства. Всегда можно было ко всем друзьям ходить. Да, но у меня тоже было. Я потому что всегда заходил. Но у меня детство такое летнее всегда проходило в деревне. И у меня вот были друзья там.
3: Там проще, конечно.
2: Да, и у меня вот был друг армянин, его звали Руслан. А у них всегда все гостеприимно.
3: Конечно.
2: И вот я когда заходил к ним домой, все, у меня там...
3: армянская кухня.
2: Булки, конфеты, всегда. Когда, к нам,
3: очень
2: когда
3: правда.
2: К нам заходили
3: как
2: домой, бабушка с дедушкой, они всегда накрывали стол, вообще всегда, что можно и нельзя, тоже накрывали. Вот, но это отдельная история, в какой-нибудь рубрике передач поговорим. Ладно, расскажи, какой ты друг, скажи нам, пожалуйста.
3: Ну, тема-то не так звучит, подожди ты тут.
2: Ну, описание это подходящее?
3: Ну, нет, ну, какой ты друг, и что можно и нельзя в гостях, ты думаешь, это как-то это?
2: Ну, да, что можно и нельзя в гостях, что, нет, у тебя лично, то есть, что у тебя лично можно и нельзя.
3: Правила в твоем доме.
2: Когда к тебе приходят в гости, да, малознакомые тебе люди. Можно так сказать? Ну, неважно. В общем, когда к тебе приходят гости, расскажи, как ты себя ведешь. Поэтому пиши нам либо в Максе, либо ВКонтакте, либо лично. Мы тебя тоже ждем. Плюс 7-932-020-102-5. Ну, а дальше-то у нас с вами Денис Клявер и его половинка.

0: настроение
1: на Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
1: Джем ФМ.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго опасного. Опасный момент! Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбэк включается в погоню. Ремонт на дороге! Седан бьет по тормозам. Удар! Еще удар! 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
4: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем ФМ.
6: Джем без правил.
7: 17 часов 31 минута. Пришло время встретить Яну из мира шоу-бизнеса. Mm-hmm. Свежая история.
8: Я принесла тут новую свежую сплетню.
7: Mm-hmm. Лариса... А как известно, сплетни продлевают жизнь.
8: Да, это во всех исследованиях пишут, между прочим.
7: Да, конечно, я и говорю.
8: Лариса Долина сказала, что она хочет... Что?
7: Это та, у которой погода в доме.
8: Которой уже нету.
7: Которой уже друзья подарили квартиру, кстати, да.
8: Да, да. Сейчас не об этом. Она хочет, видимо, начать еще и новый виток своей карьеры. Сказала, что готова открыто к экспериментам. И сказала, что хочет записать трек с...
7: Айсгергером, да, наверное?
8: Нет, не настолько.
7: Я будто бы банк, но я не каплю.
8: Еще тут можно. Нет, она хочет... Она назвала конкретных исполнителей, с которыми хочет записать совместную песню.
7: Давай.
8: Вот, например, Артики Асти, ну, вот Сивиль, который новый составчик.
7: Давайте так, просто...
8: Это первое.
7: Я вот, давайте так, чисто в своей немузыкальной голове, да. Пока не клеится. Давайте дальше.
8: Дальше вообще не будет клеиться. Мод.
7: Не, ну в целом он же...
8: Да, смотри,
7: не, ну я прошу... Он лирический. Он такой как бы добрый, нежный.
8: А она такая, вообще
7: семейный.
8: Не добрая.
7: Нет, это ты уже говоришь про эфир. Ну как бы это про жизнь за эфиром. А так-то у нее добрые песни всегда. Такие достаточно патриотичного формата. Ну то есть, ну как будто бы... Ну мы же как, соединяем несоединимое. Поэтому к оливкам тоже не все сразу пришли. Поэтому...
8: Из кабачкам.
7: Ну мод как будто бы... Ну допустим. Давайте так, если Артик Асти мод, я за мода пока.
8: Ну вот с третьим я вообще вижу прямо их тандем. Джонни.
7: Джонни. Ну тоже, да. Ну тоже. Да,
8: оба
7: согласен.
8: Оба сильные вокалисты. Я думаю, да, там вообще феерично дуэт получится.
7: Ну вот я-то и думал, что мод там как обычно, что
8: а
7: ли?
8: Типа рэпчик зачитает. Да, а она такая, о, свой джазовый вокал покажет.
7: Вот, я как бы тут комбинация
8: общем,
7: нормальная.
8: В общем, за мота, да?
7: А так Джонни кричит, она кричит. И как бы вопрос
8: Кто-то должен тихо себя вести.
7: Ну да, да, вот тут я за мота. То есть в целом все дуэты были бы для меня достаточно экспериментальны.
8: Ну, кстати, да, я сначала думала, что за Джонни, а сейчас поняла, что действительно рэпчик мота и ее вокал странный. Хорошо бы сочетался. Свою, то есть,
7: ну да, да, мне как бы так. Но я бы хотел услышать честно и там, и сям. Вот со всеми тремя можно было бы сделать. Всегда эти эксперименты...
8: Хотят ли они с ней дуэт? Вот это вопрос.
7: Да, почему нет? Но она легенда музыки российской, 100%. Ну да, это же так в целом всегда же делается такая история, только, ну, относительно назовем это ради этого. И я бы, ну, я бы послушал, по крайней мере. Добавил ли в свой плейлист? Вопрос риторический, потому что у меня вкусы там вообще от Баха до, как бы, местных рэп-исполнителей, да. Поэтому интересно, очень интересно, точно так же, как и узнать про погоду, которая у нас с вами сегодня за окном. Ну, ну блистает просто. Но все-таки давайте мы спросим у синоптиков, какую ждать погоду в нашем доме.
9: Прогноз погоды на Jam FM. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до 23 градусов.
10: Реклама.
11: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
12: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
11: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
13: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
14: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
15: Приятного аппетита.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут. Пришло время. Что?
3: Что? Обсуждать тему нашего вечера, читать ваши сообщения. Да. Вот нам пишет неизвестный пользователь. Добрый вечер, Джемики. У меня можно в гостях слушать громко музыку, ночевать и на утро готовить завтрак.
2: А это у меня вообще... известно, это Оля говорит, да, у тебя, наверное, не отобразилось.
3: У меня не отображается, да, видимо, в смартфоне. Что нельзя? Нельзя перекладывать вещи на другие места. О, да, то 100% потом найти ничего не можешь.
2: Согласен. У тебя как-то все всегда...
3: Четко.
2: С руки. Вот, то есть это здесь...
3: Это, как, кстати, многие потом не могут пересаживаться. Например, там у мужа и жены одна машина на двоих, и потом он пересаживается после нее, тоже ничего найти не может.
2: Да, у меня вот точно так же есть, я тоже согласен с этим выражением. Дальше Ксюша нам говорит: привет, Джем, привет, Ксюша, в моем доме абсолютно все можно только моим сестрам. Старшая бывает часто, и мой дом — это ее дом, а вот младшая раз в год, потому что живет в другом регионе. Где? А где? Я прям чувствую, что в тепле, вот. Угу. Как-то подсказывает.
3: Ну, сестры, это по-другому ощущается.
2: А вот, кстати, говорит о том, что нельзя в моем доме выяснять отношения. Вот это я возьму себе, знаете, за маркер, который тоже поставлю, на холодильник прикреплю, чтобы все видели. Она говорит о том, что все это знают, ко мне в дом только с позитив. Улыбаемся и машем. Да, улыбаемся и машем, как говорили в Мадагаскаре. И так говорим и мы. В общем, пиши свои сообщения, потому что через 10 минут мы подводим итог. И, соответственно, вручаем тебе подарок.
3: А подарок этот непростой. Можно сходить с какими-то своими гостями. Да, и это пара пригласительной в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий.
2: Через 10 минут узнаем, кто же все-таки победил. Ну а прямо по курсу это дискотека-авария.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 54 минуты, пришло время подводить итоги. Кто же сегодня забирает наши пригласительные?
3: Это Денис, он забирает наш подарок, пару пригласительных на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. И он нам в тему вечера, она звучала сегодня так, что можно и что нельзя делать у тебя в гостях, нам написал, что говорю всем и всегда, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях.
2: Да, мы позвонили Денису, но, к сожалению, что-то пошло не так, но мы обязательно это выясним. С ним разберемся и вернем Дениса к нам. Ну, Денис, мы тебя поздравляем, ты большой молодец. Да, действительно, тебе вручаются эти подарки. Чуть позже расскажем, как ты сможешь их получить. Ну, а пока много интересных советов, кстати, мы получили.
3: Ну, Денис очень красиво так написал. Сказал, как отрезал. Крылатая фраза, надо запомнить.
2: Вообще, давайте напомним. Говорю всем и всегда. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Лучше и не сказать. Я вообще первый раз, честно говоря, слышу эту фразу. Хотя, может быть, он ее и сделал.
3: Придумал.
2: Конечно, все, мы тебя публикуем в какой-нибудь потом книге Джем FM. И когда-то она все равно же должна появиться. Мы же появились, значит,
3: такая
2: должна...
3: Такая большая фиолетовая.
2: Да, прямоугольная.
3: В общем, со звездочкой.
2: Да, ну и что, под финал часа, конечно, у нас есть музыкальные гости. Это «Серебро сломано». Ну, а в начале следующего часа у нас тут будут с вами фокусы.
3: Волшебные гости на Джем FM.
2: Да, ребята, в начале следующего часа у нас через 10 минут у нас с вами начнется волшебство. Такое, знаете, как в сказке Питера Пэна. В общем, поговорим, у нас будут гости. А кто, что и как, через 10 минут уже узнаем.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Число пострадавших в результате удара ВСУ в подмосковном Чехове увеличилось с 6 человек до 10. Шестеро из них доставлены в чеховскую больницу, двое находятся в медучреждениях Серпухова и Подольска. 7 человек в состоянии средней степени тяжести, один

0: перевозчик, говорится в приказе Минтранса, который вступит в силу с 1 сентября. При обнаружении забытых вещей кондуктор или водитель передаст их под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному лицу владельца автовокзала в конечном пункте маршрута, либо перевозчику. Найденные вещи возвращают пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и под расписку, пишет агентство ТАСС. Компания Wildberries не будет выплачивать компенсации владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Пожар уничтожил 48 автомобилей, напоминает Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы, ответили порталу Е1 в пресс-службе Wildberries Andrews. Ранее в компании говорили, что проведут оценку ущерба и будет рассматриваться вопрос о возмещении в каждом случае отдельно. В Свердловской области почти в 2,5 раза возросло число выдворенных мигрантов. За полгода из региона высланы почти 2100 человек. За 6 месяцев прошлого года были выдворены из региона 854 нелегала. Об этом сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых, ссылаясь на доклад главы ведомства Александра Мешкова. Он отметил также, что за полгода в регионе было зафиксировано более 10 300 нарушений миграционного закона. Число преступлений иностранцев сократилось почти на 22%, пишет «Комсомольская правда». Одним из хедлайнеров международного книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге станет писатель Дмитрий Емец. В 2010-е годы широкую известность получила его серия книг в жанре фэнтези о приключениях девочки-волшебницы Тани Гроттер. Этим летом должны выйти 2 приквела к циклу романов, рассказали в пресс-службе фестиваля, пишет «Комсомольская правда», и напоминает о том, что на «Красную строку» также приедет блогер Роман Каграманов, который прославился в 2021 году короткими юмористическими роликами в соцсетях. В этом году он выпустил книгу «Фэнтези. Мередит. Тайны лунного зала». Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.com.rf.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 5 августа, в среду в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до 23.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
6: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Джем FM.
8: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 9 минут, и вы не представляете, что творится у нас в студии.
3: Это да.
2: Но вы можете это не представлять, вы можете это увидеть, потому что у нас идет прямая трансляция в официальной группе ВКонтакте. Заходите туда, вы можете все это увидеть воочию.
3: И сайте GemFM тоже.
2: Да, а теперь давайте, Яна, расскажи, кто здесь?
3: У нас волшебные гости сегодня в студии. Это Александр Плотников, иллюзионист, член Международного братства магов.
2: Можно сказать, что через одно рукопожатие знаком с Фродо, конечно.
3: И еще организатор фестиваля волшебников, который состоится уже этим летом, 16 августа, уже третий год подряд, в парке Маяковского.
2: Александр Плотников.
3: Привет.
2: Саш, привет тебе.
4: Привет, добрый вечер,
3: чем
4: друзья.
3: Чем будете удивлять, какой программой в этом году?
4: Новой, красивой, замечательной программой с приглашенными артистами из Москвы, Санкт-Петербурга, с чемпионами мира.
2: С чемпионами мира?
4: Европы и мира.
2: Да. А они будут показывать свои чемпионские, а как, ну, фокусы
4: получают? И чемпионские номера. Тоже, номера, да. Угу. И чемпионские номера тоже.
2: Мы знаем, что у вас будет, получается, сколько представителей? Ну, конечно, не считая тебя, еще 4 фокусника будут выступать, правильно?
4: Естественно, это будет Роман Борщ, Вадим Савенков, Владимир Григорьев и... И Майк Смайл.
2: Да, Майк Смайл. Вот это мне нравится.
3: А в прошлые разы тоже они были, выступали?
2: Нет,
3: или
2: по-моему.
3: Другая программа была?
4: Была другая программа. Была другая программа. К сожалению, мы столкнулись с тем, что артистов в России, которые могут показать что-то действительно интересное, красивое, внятное на большой сцене, крайне мало. И поэтому некоторые артисты у нас повторяются из года в год, но привозят всегда другую программу, другие номера.
2: А вот с точки зрения программы мне всегда было интересно. Вот тут вокалисты всегда в этом выигрывают. Вот они спели песню и покатились 93-го года. А как с фокусами это происходит? Можешь ли ты показывать одно и то же? Или все-таки надо каждый раз что-то новое
3: экспериментировать?
2: Делать? Да.
4: На самом деле по-разному. Кто-то просит всегда что-то новое, а кто-то с удовольствием... На самом деле хорошие номера можно посмотреть не один раз. Наверняка фильмы пересматриваете же.
3: Да,
2: ну, да.
3: Репетиции.
4: По сути, вы же знаете, чем закончится.
2: Ну да.
4: Да, но тем не менее, все равно интересно, да, интересный фильм посмотреть. Того же Гарри Поттера, «Властелина колец». Или советские какие-то фильмы. «В бой идут одни старики», ежегодно пересматриваем. «Иронию судьбы», господи, пересматриваем каждый год.
2: А я думал, это в Конституции прописано, что...
3: Каждый россиянин.
4: Но мы сейчас это опустим, что прописано, да?
2: Хочется задать вопрос о том, чтобы рассказать все-таки, как попасть можно на ваше шоу. Давай еще раз, где оно будет проходить. По полочкам нам надо.
3: Где, во сколько, как?
2: Да.
4: Проходить будет в парке Маяковского, в летнем театре парка Маяковского уже третий год подряд. Это будет 16 августа в 19:30 начало.
2: Да. Как можно купить билеты?
4: Билеты можно купить на сайте парка, в городских зрелищных кассах, насколько я знаю. У нас на сайте alexplotnikov.show тоже можно зайти и по ссылочке купить билеты.
3: У меня вопрос. А вот обычно, когда вы проводите такие масштабные фестивали, понятное дело, что маленькие детки, они на это реагируют, для них это настоящее волшебство. А вот взрослые обычно какую реакцию вам отдают?
4: На самом деле взрослые реагируют ярче.
3: Ярче, чем дети?
4: Да, вот по моему опыту, по моей практике, взрослые реагируют ярче. Им не менее интересно смотреть, чем детям, и порой удивляются гораздо больше, чем дети. Потому что у взрослых есть вот это понимание, что возможно, что невозможно, что вот это вот что-то сейчас такое произошло, что не укладывается.
3: Необъяснимо.
4: Да, вот в той картине мира, в которой люди живут, оно необъяснимо в данном случае.
2: Я вам свою реакцию могу дать. Вы можете открыть прямую трансляцию у нас в студии, чтобы понимали, ну как бы два, казалось бы, две половины одного человека. Одна сверху торчит, другая снизу. Я так понимаю, что сверху это на совещание, а снизу это вот пятница.
3: Миша!
2: Это лично мое. Зайдите, посмотрите, я не шучу. Если вы думаете,
3: это
2: я
3: правда.
2: Как-то сейчас перебираю, нет. Это я вот просто описываю вам конкретно
3: обычный
2: картинку.
3: Обычный вторник на GemFM.
2: Да. Мы обязательно поговорим с верхней частью девушки, но уже в следующем выходе. Ну, а пока хочется, Саш, спросить у тебя, чем уникальны вот эти 4 фокусника, которые будут представлены? вот здесь.
4: Уникальное не тем, что каждый привезет свою авторскую программу, которой нет ни у кого, не то что в России, но и в мире.
2: А вот, ну, а чем они отличаются? Они же не одинаковые. Ну, то есть они, конечно, во-первых, с точки одинаковые. Зрения там харизмы, да, все вот это мы, так скажем, опустим.
4: Они с разным бэкграундом, с разным опытом, с разным подходом к жанру. То есть Владимир Григорьев чемпион мира, у него современный такой молодежный подход, так скажем, да.
2: Ну, мы видим, в костюмчике ставится.
4: Вот, Роман Борщ, это больше питерская школа, театрализованное представление.
2: Он любит небо.
4: Вот. Вадим Савенков — это вообще уникальный человек, по моему мнению. Это человек, который максимально глубоко погружается в жанр, готов любой номер, любое самое маленькое движение разобрать по косточкам, по составляющим. Ну, человека, который глубже знает жанр, разбирается в нем, понимает его, готов его препарировать круглосуточно, я просто не знаю. И Майк Смайл — это мастер слова, человек, который просто очаровывать своим голосом, своим обаянием, своей харизмой.
2: Я так понимаю, он будет и конферансье непосредственно.
4: Он конферансье, да, он будет конферансье, будет нас объединять с собой, своим действием, и, конечно же, тоже покажет свои номера, свои фокусы.
3: Я уже предвкушаю.
2: А вот, смотрите, вот фестиваль, по идее, вещь, которая объединяет, да, делает какую-то общую мысль, там, общую идею, а вот, ну, и в целом на фестивале вы как бы не стремитесь, то есть там нет какой-то награды, ну, кто лучше выступил, там, и так далее, но вот внутри как бы есть какой-то спор у вас, что я сейчас публику разорву, а ты нет, или вы такие все друзья?
4: Не знаю, на самом деле мы, как организаторы, стараемся подобрать артистов более или менее состоявшихся уже, состоявшихся
3: никто
4: артистов.
3: Никто никому ничего не доказывает.
4: Да, никто никому ничего не доказывает. То есть люди самодостаточные, люди знают свое место именно в жанре, в мире, и им не нужно доказывать кому-либо, что они самые лучшие. Они это знают и показывают это своей работой на сцене. Потому что все равно зритель нас оценивает.
2: Согласен, да, согласен. А вот с точки зрения визуального контента, какой будет вот самый большой фокус? Можно раскрыть, не знаю, будет поезд?
3: Такая вишенка на торте.
2: Это я там вообще просто уже прогнал.
4: Но все равно. Пока поезда не будет, но будут большие красивые номера, и лучше это увидеть, чем рассказывать.
2: Согласен.
3: Не раскрываем все-таки все карты.
2: И прежде чем отправиться с Максимом в другую реальность, я сейчас говорю про нашу музыкальную составляющую, вопрос, который, ну, о наболевшем, я бы сказал. Недавно был концерт у Димы Билана, и, значит, люди жаловались на то, что невозможно было смотреть. Как у вас с местами? Можно ли, куда бы ты посоветовал сесть, или в целом, ребята, с любого места будет
3: хорошо? Точка обзора.
4: На самом деле, зал устроен таким образом в Летнем театре, что будет видно с любого места, будет трансляция на экраны, экраны будут даже посередине зала. То есть будет видно с любого места, но я рекомендую брать максимально близко, чтобы смотреть это все вживую, а не по телевизору.
2: Поэтому мы вас еще раз приглашаем 16 августа 2026 года, Летний театр, в 19:30, ждем вас. Ну а через 10 минут мы узнаем, как все-таки мы здесь в студии, в прямой трансляции, обманем не только ваш визуал при помощи, ну, можно сказать, распиленного тела, которое стоит у нас здесь в студии.
4: Обманем с помощью распиленного тела.
3: Ты осторожнее, а то потом заголовки-то появятся потом в новостях. Распиленное тело в студии Джимов.
2: Я только на это и надеюсь.
3: Портал, который об этом напишет.
2: А еще мы немножко подтруниваем над Яной. В общем, у нее будет несколько фокусов, которые она никогда в жизни не поймет.
3: Ой-ой-ой, мне уже страшно.
2: Она ждет, ну а мы отправляемся вместе с Максимом в другую реальность.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Лето в разгаре! А цены в Акаме «Восток» еще жарче. Только 10 автомобилей «Солярис» по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме «Восток» на Сибирском тракте 30. Ваш «Солярис» уже ждет вас.
8: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
12: 235-0905.
0: 235-0905.
13: Jam FM.
0: Снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 27 минут. И что творится в студии Джем FM? Заходите на наш сайт, смотрите прямую трансляцию. ВКонтакте тоже ведется трансляция. Я вам просто в трех словах, что происходит. Во-первых, у нас маг-чародей в студии.
3: Да.
2: И еще, ну как бы один человек.
3: Ну как бы...
2: Но состоящий из двух частей. У нас есть и верхняя часть человека, и нижняя часть человека, которые стоят у нас в студии. Одна левитирует. Ребята, посмотрите, что происходит. Не знаю, как это адекватно описать. Да.
4: Вообще, я как волшебник скажу, что все люди хорошо делятся на две части.
3: Вот.
2: И такой, знаешь, Джейсон Стэтхэм среди волшебников.
3: А я напомню, кто у нас в гостях все-таки. Александр Плотников, иллюзионист, член Международного братства магов, организатор фестиваля волшебников, который... Скоро состоится у нас в парке Маяковского. Но еще у нас сегодня Елизавета Симакина, ассистентка Александра Плотникова. У нее тоже есть микрофончик. Лиза, привет.
5: Привет, привет.
2: Да, у Лизы есть микрофон, но зато нету половины тела. Лиза, расскажи, пожалуйста, как живется... Я вообще, честно, такая затрудняюсь адекватно с ней разговаривать. То есть я не вижу, я вижу только ее первую половину, верхнюю.
3: Ну, вторую ты тоже видишь.
2: Да, вторую я не вижу, мне нельзя, я женат просто.
3: Он делает вид, что не видит.
2: Да, в общем, у нас верхняя половина Лизы. Лиза, как вообще живется ассистентке?
5: Мне прекрасно живется.
2: Спокойно, да? А еще, кстати, у Лизы на столе находятся конфеты. Они сладкие, но с учетом того, что у нее нет половины тела, она не переживает о том, что в какой-то момент ее джинсы, да, не залезут к ней обратно. Подскажи, пожалуйста, как ты соединяешься, как ты управляешь своей нижней частью? Вы контактируете как-то между друг другом?
5: Да, смотри, шевелю левой ножкой.
2: Так,
5: могу пошевелить правой ножкой.
2: Есть такое. А бачату можно?
3: Так.
5: Ну вот так, раз, два, раз,
3: действительно танцует. Тебя отсюда не видно, а нет, все вижу.
2: Да, а мы все видим, они танцуют прямо ногами. Вы можете тоже увидеть, заходить в трансляцию. Лиза, расскажи, пожалуйста, ты пользуешься вот этим своим преимуществом где-нибудь? Ну не знаю, вот приходишь в МФЦ и такая, ребят... Ну, мне без очереди, объективно.
5: Опускают всегда, без проигрыша.
2: В любое место, в любое состояние. Хорошо, но мы знаем, что, Саш, ты подготовил еще какой-то фокус. Мы хотим его увидеть. Да, мы хотим... А давайте мы сделаем это не на нашем столе, а на... Лиза, с вашего позволения, можно мы воспользуемся вашей нижней частью?
5: Да, конечно.
2: Итак,
3: звучит странно.
2: Вашей нижней половиной, да. Если вы думаете о том, что это какой-то легкий театр абсурда, нет, мы говорим вам все в прямом смысле этого слова. Сейчас Саша и Яна перемещаются на нижнюю половину Лизы, которая добродушно встречает их. Что будет происходить?
4: Что будет происходить?
3: Так, Ян. Карты.
4: Обычная колода карт. Все карты в колоде разные, не повторяются, нету специальных карт, специального порядка в колоде. Так? Если ты мне не доверяешь, можешь взять карты, перемешать.
2: И уйти.
3: Да ну нет, я доверяю тебе, да.
4: Доверяешь.
2: Да.
4: Один из немногих людей, кто мне доверяет.
3: Вот я тебя первый раз вижу, но я тебе уже доверяю.
2: Ян, посмотри на Лизу, она тоже когда-то
3: Саша,
2: ему сказала.
4: Она тоже когда-то доверяла.
3: Доверилась, а теперь у меня половина только.
4: Смотри, я буду пролистывать колоду вот так.
2: Ага.
3: Так, мы слышим, такой звук.
2: Мы слышим.
4: Это заводная колода просто. Ага. Вот есть невидимый ключик, делаю. Смотри, буду пролистывать колоду вот так, пролистывая колоду. Ты скажи стоп, где захочешь, в любом месте.
3: Стоп.
4: Вот здесь, верно? Супер. Сейчас возьми вот эту карту. Да, покажи ее в камеру, сама посмотри.
3: Какую
4: вот
3: камеру ее показать?
2: Сзади,
4: в любую.
2: Сзади
3: камера, камера.
4: Я
3: видно?
4: Не смотрю. В любую.
2: Сзади тебя, можешь прям туда навести ее, да?
3: Вот.
2: Вот, все, мы видим. Так, я
4: готово,
2: тоже увидел.
4: Да?
2: Ага.
4: Сейчас на лицевой стороне карты, знаешь, где лицевая сторона? Там, где двойка, не там, где рубашка, это важно. Напиши свое имя крупно, красиво, чтобы всем было видно.
3: Там, давай. Где двоечка.
4: Да, там, где двоечка.
2: Хорошо,
4: я отвернусь, да, отвернусь, ты можешь на стол положить,
2: имя помнишь свое? Я... А, давайте, да.
4: Три буквы всего. Удобно.
3: Маленькими или большими?
4: Как хочешь, как можешь хочешь. По всей карте написать еще Джем FM, например,
3: нет,
4: по всей
3: вообще
4: карте.
3: Я вообще очень так это.
2: Давай, пиши.
3: Помаленечку. Так,
2: да напиши
3: что?
2: Уже.
3: Да написала я.
2: Так.
3: Сейчас. Очень крохотным.
4: Сейчас эту карту помести обратно в колоду. Давай мне маркер. Нет, прям в колоду, в середину куда-то.
2: Куда-нибудь.
4: И перемешай карту.
3: Да, перемешай.
2: Так. Ну вы же поняли, что кто-то из вас в оконцове отдаст кому-то деньги, я же правильно понимаю? Суть фокуса в этом состоит.
4: Кто же это будет?
2: Итак, Яна перемешивает карты.
3: Да, еще перемешать.
2: Давай еще, да. Ян, ну я вижу, что
3: я
2: ты...
3: Я плохо пере... Ну да.
2: Согласен, да.
3: И что?
2: Ты в шашки молодец.
3: Я это... в шахматы.
2: Итак, все, Ян перемешивает
3: так,
2: карты.
3: Ну ладно, окей, пускай так, будет так.
4: Супер, хорошо. Давай я... Оп.
2: Угу. Так.
4: Да, смотри, перемешали. Немножко добавим. Вот так красиво перемешаем карты.
2: Так, ну видно, красиво? Саша на камеру работает.
4: Ну, естественно, естественно. Вот так красиво. Так.
3: Ой, звучок-то какой.
2: Да, вообще, тебя больше не пускают никуда.
4: Итак, смотри, сейчас, сейчас я попробую твою карту найти немножко необычным способом.
3: Так.
4: Не с помощью рук, а с помощью
2: чего?
4: С помощью языка. Смотри, я возьму карты, помещу вот так в рот. Ага.
3: Так.
4: Ага. Окей.
2: Так. Ага. Карты у Саши во рту в моменте. Он останавливается. Нет, не она.
3: Нет.
2: Не она. Не она.
3: Не она.
2: Точно? Так, пока что-то какой-то профайл в моменте. Итак. Ищем еще раз. Миксуем. Яна, пока мы с тобой в растерянности.
3: Не так написала имя свое. Ошиблась.
2: Ищем.
3: И... Она исчезла. Она взяла, просто исчезла.
2: Карта испарилась.
3: Да?
2: Так.
3: Ну и что?
2: Она
3: во рту. Я брать не буду.
2: Она вылезла изо рта. Она вылезла изо рта, понимаете? Карта.
3: А как она там оказалась? Ой. Я даже не знаю, принимать такой подарок или нет.
2: Бери, конечно.
3: Ну, правда, Яна
4: написана.
3: Карта найдена
4: с помощью языка.
2: Потом пройдет фестиваль, в втридорога продаж ее со слюной, конечно.
3: Пожеванная карта Саши.
2: Слушайте, это было просто шедеврально, да. Только что изо рта волшебника вылезла не просьба, а заплатить за его фокус, а именно карта, которую Яна...
4: Подпись-то какая маленькая.
3: Что? Я же говорю, маленькую написала.
2: А ты какого роста?
3: Я?
2: Ну.
3: 163.
2: Ну так вот и все, что какие вопросы. Ну,
4: да. Идеальный размер для ассистентки фокуса.
3: Да?
2: Лиза!
3: Лиза, ради ведущей неплохо, знаете ли.
2: Давайте, Лиза, вольную тебе сегодня отпустим и отдадим твой паспорт, соответственно, обратно. Блин, ну вам просто аплодисменты, реально, это было невероятно. Ну и, конечно, пока, чтобы проводить вас, хочется еще раз попросить, Саша, пригласить всех к вам на фестиваль. И почему мы должны там оказаться?
4: Конечно, друзья, всех приглашаю 16 августа в Летний театр парка Маяковского на фестиваль волшебников для того, чтобы снова вернуться в детство.
2: Да, поэтому мы вас тоже, безусловно, приглашаем. Мы, как всегда, с Яной.
3: В первых рядах.
2: Никто нас не позвал вообще-то.
3: А я пойду. Я все равно пойду.
4: Тут в смысле не позвал? Я только что вас пригласил.
3: Я после этого пойду.
2: Да, согласен. Все, тогда мы обязательно увидимся там. Ну, Лиза, вам успехов, наверное, найти свою вторую половинку.
4: Ну что ее искать? Вот она.
3: Она рядом.
2: Это единственный...
4: Воссоединиться со своей половинкой.
2: Единственный случай, когда действительно, да, вторую половинку все-таки придется... Свою кровинушку в моменте можно так посоветовать. Спасибо большое, что были у нас сегодня в гостях. Ну, а мы продолжаем нашу музыкальную разминку, потому что после таких выступлений у нас в студии надо немножко подышать свежим воздухом.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская калина». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается, без осадков, ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до 23 градусов.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 42 минуты, пришло время для лайфхаков и трендов. Что интересного есть в мире, а чего, собственно, нет.
3: Ты помнишь, как ты впервые трудоустраивался на свою работу?
2: О, у меня первая... Официально?
3: Угу.
2: Первая моя работа, я варил клетки в зоопарке. В городе, в котором я живу.
3: Ого, это прям первое-первое, официально.
2: Да, у меня даже отметка вот есть на руке, вот здесь вот.
3: Там шрам у него,
2: след. Да, да, так я для, я для уток варил клетку. Ну, не я сам,
3: нет, как трудоустраивался конкретно? Там просто документики принес.
2: Через батю, конечно.
3: А, это так.
2: А как еще? Когда первая работа, она только так. Ну, конечно, да, папа там договорился, и, в общем, меня подмазали в эту историю. А если какая-то своя, собственная, то это была сеть магазинов, и я перед Новым годом, значит, устраивался на работу, я искал в, ну, где объявление о работе там, как это называется?
3: Ну, какая-то... Ну, сервис
2: работа,
3: или что?
2: Поиск...
3: Или просто на остановке?
2: Да, нет, поиск работы в интернете, да, я позвонил, все, пришел собеседование, мы сказали, вы адекватный? Я сказал, я адекватный.
3: Ну, все, мы тебя берем.
2: Да, да, они просто многого не знали.
3: Я это к чему спросила, потому что сейчас родители зумеров начали массово ходить со своими детьми на собеседование. HR-ы жалуются, они вообще в шоке. Да, они прям приходят. Мама или папа, сыночка корзиночка, там дочка лапочка, приходят и говорят, вот у меня, смотри, какой сынок хороший.
2: У нас мама, у меня мама у друга только в военкомат с ним ходила. Вот это было, да. Сильно результативнее, чем мы сходили.
3: В общем, дошло до того, что родители звонят в компанию, уточняют все условия работы, приходят, как я уже сказала, на собеседование. Если родители, внимание, все устраивает, только в этом случае ребенка они выдают работодателю.
2: Ну, давайте так, пока мы не, пока вы не закидали нас копьями, я могу сказать о том, что в целом так-то есть в этом смысл. Но я имею в виду, что тебя не обманули, ты же, ну, давайте будем честны, мы, когда устраиваемся на работу, мы не разбираемся в каких-то элементах.
3: Опять же опыт,
2: да,
3: понимаешь?
2: Ну...
3: Если ты какие-то свои вот эти моменты.
2: Не, ну, если ты любишь как бы, любишь погрубее, то тогда, конечно, вы можете затакивать в этот опыт. Но я в целом не хотел бы, чтобы мы...
3: Ну, ты бы со своими детьми пошел?
2: Это второй же вопрос. Я имею в виду, что если вы пойдете со своими детьми, вы можете предостеречь типа их от проблемы. Поняла, про что я говорю? И у тебя будет опыт похода, что они тебе помогут, например, чтобы не навесили на тебя какие-нибудь чужие обязанности.
3: Ну как же вот, вот эта вот выработка самостоятельности у ребенка?
2: Все супер, я же как бы защищаю.
3: Одно дело ему 16 лет, там 16, ну, да, например, можно работать, ну, а вот. Другое дело, когда 18,
2: а
3: уже
2: там,
3: и 20.
2: А там сказали конкретно во сколько?
3: Нет.
2: Вот и все, да.
3: Не тогда, если несовершеннолетний, я понимаю.
2: Не, ну если вам 38 и с вами ходит мама, согласен, определенные аспекты одиночества присутствуют, да. Но если вам 18-19, то в целом, как будто бы, ну, а почему нет? Вот ну-ка скажи, а почему нет?
3: Я сама трудоустраивалась.
2: И что дальше?
3: Побегала с этими документами на собеседование, да. Это опыт, который надо прожить.
2: Нет, так бегай, вопросов нет. Ты бегай на собеседование, там, устраивайся. Просто контрольный звонок от человека, как юрист, когда будто, знаешь, что я позвонил? Позвонил юрист и такой, так, ну-ка мне, да, расклад.
3: Это всегда,
2: два НДФЛ. Ну вот, вот представляешь, вот просто твой кровный юрист просто с тобой. Так, ладно, я там немножко закину свои лайфхаки, но у меня поменьше. Значит, как у вас уровень готовки, Яна? От 1 до 10 есть?
3: 10 из 10, конечно, ну ты что? Ты так смеешься, как будто ты ел, что я приготовила.
2: Я сейчас выключу микрофон.
3: Ты ни разу не ел.
2: Так громко, я еще не смею. Ну ладно, хорошо.
3: Видишь, меня принижает.
2: Да нет, я шучу, ну шучу, ну конечно я шучу. Но смотри, бывает, давайте так, даже у самых профессиональных мастеров и поваров бывают осечки. Ну то есть можно пересолить, например, блюдо, правильно?
3: Да.
2: Можно пересолить суп. И вот там лайфхак.
3: А потому что влюбилась.
2: Ну, да, пожалуйста, да, выбор может быть абсолютно любой. А если вы пересолили свое блюдо или суп, вы можете положить туда очищенную картофелину на 10 минут, и она вытянет вот эту соль, да, вы достаете, и все, блюдо будет гораздо вкуснее. Ну, это если вы прям пересолили реально. И хотите сделать попроще, вот можете закинуть туда картофелину.
3: Не в каждое блюдо это поможет. Ну, в суп, например,
2: это
3: поможет?
2: Ян, это уже не 10 из 10,
3: ага,
2: да.
3: Ага,
2: давай, вот тут дело такое. Ну, и второй лайфхак, значит, как лучше воспринимать какую-то информацию. Например, ты читаешь или там пишешь какую-то статью. Ну, в общем, что ты работаешь. Для того, чтобы твой мозг воспринимал информацию, тебе нужно включить белый шум. Знаешь, что такое белый шум?
3: Да, это специальный такой звук, который разгружает твои мозги.
2: Да, все верно. К этому ты можешь еще миксануть костер. Звуки костра есть.
3: Вот дождя.
2: Это потряс. Нет, кстати, вот дождя нету. Почему? Потому что дождь, он более интенсивен.
3: А, то есть его наоборот не успокаиваешь.
2: Да, то есть вот треск именно вот этих полешек в костре, он менее, ну, как бы не такой динамичный. Там раз, 2, такой, знаешь, легкий, воздушный, или белый шум. Вот, и информация усваивается на 30% лучше. То есть ты как бы, как в вакууме получается твое сознание, понимание, и ты ныряешь именно
3: то
2: вот в работу.
3: То есть мне, когда я свежие истории пишу, нужно белый шум включать.
2: Да, да, да, да. А у тебя надоедливый шум, понимаешь? Вот тут все. Ладно, в общем, в продолжение этой истории, конечно, через буквально мгновение появится тот человек, благодаря которому Яна просыпается каждый день. Это Ванечка Дмитриенко.
3: Дмитриенко.
2: Специально для тебя. Ваня Дмитриенко. Венера Юпитер. Ты Венера.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Расточной, 38. Затруднено сейчас движение в Екатеринбурге. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на ИКАЗе от реки Светлая до Новомосковского тракта, от поворота к станции Палки над реки Решеткой, от моста до 13-го километра. Также на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской проезжей. Пробка от Барьерной до Укромного переулка, на Норильской от фронтовых бригад до проезжей, на Халтуриной, Токаря, Технической до Татищева.

0: У нас идет распродажа склада. Сейчас цены на автомобили от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Доп. Оборудование и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amoda X5. Акции до конца августа 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты, в центре города за окном 24 градуса, но у нас здесь была просто жаришка.
3: Тут было волшебство такое.
2: Это была магия. Только что в студии Джем FM было... Один получеловек. Сверху было человека, снизу не было человека. И еще один стол, где только ноги виднелись. Вон ноги мои, ноги. Вот это их гимн будет теперь.
3: Ты прям как ребенок это все. Сверху человека, снизу человека.
2: У нас в гостях был эмоции, Александр Плотников, да, и он говорил о том, что лучше взрослые удивляются, понимаете?
3: Ну, искренне, да. Они уже потому что понимают, что можно сделать, что нельзя. И у нас еще была его ассистентка Елизавета Семайкина. Вот как раз-таки полулиза.
2: Полулиза, полустол, да. Человек, кому не объяснили, что рабские права уже отменены. Опять же, фокусы, они же издревле у нас, понимаете? Они, может, по этим каким-то, по своим правилам живут. Да, в общем, они заходили к нам в гости, приглашали всех на фестиваль, поэтому приходите. Ну и еще мы обсуждали, знаете, лайфхаки и тренды. Кстати, при помощи сырой картошки, если вы бросите ее на 10 минут в суп, он станет менее соленый.
3: А я сказала о том, что зумеры ходят на собеседование, устраиваться на работу со своими родителями. А еще я напомню, что сегодня же была тема вечера. Она звучала так, что можно и что нельзя делать у тебя в гостях. У нас победил Денис. Он как там сказал? Вы чувствуете себя...
2: В гостях вам можно сделать все, что угодно.
3: Но помните, что вы в гостях. Что-то там такое было.
2: Мы для себя взяли это просто, знаете, какую-то за...
3: Красиво.
2: Очень понравилось. Но и также нам понравился этот эфир. Безусловно, он был наполнен магией каким-то. Таким, знаете, определенным чувством. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. Мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимным.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Внебиржевой курс доллара сегодня впервые с 1 апреля превысил отметку 81 рубль. Давление на российскую валюту усиливается из-за растущего дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением, говорят аналитики, пишет РБК. Напомню, после приостановки торгов долларом на московской бирже летом 2024-го основным ориентиром для оценки стоимости рубля стал курс юаня. К концу лета курс доллара может подняться до 82 рублей, говорили ранее аналитики. Российской валюты поспособствует ряд факторов, включая растущий спрос граждан на доллары и валютные интервенции Минфина. В Казахстане могут ввести платные онлайн-разрешения на въезд иностранцев. С предложением выступила МВД республики. Проект постановления правительства размещен на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 17 августа. Власти Казахстана планируют внедрять систему поэтапно с августа по декабрь текущего года, пишет издание «Лайф». Размер платы за оформление разрешения в проекте не указан. Предполагается, что полученные средства направят на развитие цифровых сервисов, модернизацию инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных. В Свердловских водоемах этим летом уже утонули 30 человек. Об этом рассказал в центре ТАСС «Урал» замруководителя МЧС региона Алексей Морозов.
2: Непосредственно в летний сезон произошло у нас 30 происшествий, в которых погибло 30 человек, в том числе 5 детей. Стандартно люди, сильно выпившие, заходят в воду и, не рассчитывая свои силы, фактически не возвращаются из воды. Также отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых, что позволяет детям ходить в отдаленные районы, купаются и происходят такие несчастные случаи.
1: Всего в этом году на водоемах погибли 43 человека. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с аномальными погодными условиями весной и летом. Для гостей фестиваля «Урал-Терра-Джаз» в Камышлове назначен дополнительный скоростной поезд, сообщили на Свердловской магистрали. Международный смотр состоится 8 августа на центральном городском стадионе Камышлова, где выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива «Эвер-Джаз», оркестр «Урал-Джаз»,

0: Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнул, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
1: Прогноз погоды на JAM-FM.
2: Завтра, 5 августа, в среду в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до 23.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

Может быть, и не 140, но тоже с довольно стремительной скоростью. Вторник подходит к завершению. Завтра уже экватор недели, маленькая пятница, что называется. В общем, подразгоняемся. И чудесно прокатились сейчас вместе с Айовой на Jam.FM. Тебе отличного остатка вечера. В ближайшей перспективе гости из будущего, а также Кунгс и Тофилиус Лондон Галакси. Прямо сейчас на Jam.FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Дочь Стаса Ярушина попробовала себя в роли помощника режиссера. Актер рассказал поклонникам, что его дочь побывала на съемочной площадке. Сейчас команда активно снимает новые эпизоды известного сериала «Универ». Стеша решила пройти летнюю практику и стала помощницей режиссера. Стас отметил, что безумно гордится наследницей. Как пишет Супер, он вспомнил, что 14 лет назад, когда у него родилась девочка, он находился на съемочной площадке проекта. В день рождения дочери ему пришлось ненадолго прервать работу и умчаться в роддом. Ярушин прокомментировал: «Как быстро летит время! Просто прикольный факт. Моя старшая дочь Стеша родилась 14 лет назад. Я в это время был на съемочной площадке «Универа». Я помню, тогда попросил сделать паузу, поехал в роддом и после опять вернулся работать». Отмечу, что Стефании 13 лет. И она такая же творческая и талантливая, как ее папа. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM. Спонсор выпуска ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до 23 градусов.
2: Реклама.
3: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селосео.
3: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
5: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Ооо «Сервисторг», Екатеринбург, Огарин 119-665-803-54-30.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: сердце крепче, ближе, мак поближе, без остатка раствори.
1: Джем FM.
2: Хорошее настроение.
1: Под музыку Джем FM.
2: Джем FM.
1: Джем.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. В Ленинградской области локализовано возгорание в логистическом центре «Вайлдберриз» в Красном Бору. Часть комплекса не пострадала. На площадке ведется предварительная оценка сохраненного товара, сообщили в компании. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию, подчеркнул, что угрозы распространения огня нет, пострадавших среди сотрудников предприятия не зафиксировано. Между тем, в Самарской области полностью выгорел склад «Вайлдберриз», который загорелся после атаки ВСУ в минувшее воскресенье, пишет агентство ТАСС. Между тем, компания «Wildberries» не будет выплачивать компенсацию владельцам машин, сгоревших из-за атаки ВСУ возле ее склада в Екатеринбурге 25 июля. Пожар уничтожил 48 автомобилей, напоминает Е1. Представители маркетплейса сообщили, что возмещение ущерба машинам лежит в плоскости отношений автовладельцев со страховыми компаниями. «Рекомендуем автовладельцам обратиться в страховые компании, в которых они приобретали полисы», ответили порталу Е1 в пресс-службе «Wildberries Andrews». Ранее в компании говорили, что проведут оценку ущерба и будет рассматриваться вопрос о возмещении в каждом случае отдельно. На Тюменском тракте на выезде из Екатеринбурга сегодня в вечерний час пик собралась плотная пробка. Случилось массовое ДТП. Столкнулись три автомобиля. Судя по данным онлайн-карт, затор растянулся почти на 3 километра. Предварительно на участке столкнулись три автомобиля. На выезде из города в сторону Кольцова дорога перекрыта машинами ГАИ, сообщили очевидцы порталу Е1. В Екатеринбургском зоопарке пополнение. В семье обезьянки грунок Жофруа, Рона и Гермионы родились детеныши, мальчик и девочка. Они появились на свет еще 1 мая, а сейчас уже слезли со спин родителей и превратили вольер в парк аттракционов, отмечают в зверинце. Малыши переходят с материнского молока на взрослый рацион, едят фрукты, творог, субпродукты, любимое лакомство саранча. В воспитании участвуют оба родителя. Мама укладывает

0: Сейчас мраморную голову Венеры обследуют и чистят специалисты. До конца года ее представят публике. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
1: Реклама.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
5: Прогноз погоды на Jam.fm.
6: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра, 5 августа, в среду, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до 23.
1: Реклама.
7: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
8: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
11: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыку. Мы любим Екатеринбург. Джим-ФМ. Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5. Джим-ФМ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Агата Муценица рассказала, с какими звездами себя сравнивала. В одном из интервью российская актриса вспомнила о своей юности. Она призналась, что всегда считала себя красоткой, а потому часто сравнивала себя с голливудскими актрисами. Агата поделилась. Сравнивала себя с Анджелиной Джоли, Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей. Как пишет Супер, Муценица любила пройтись по улице модельной походкой, в уме подсчитывая, сколько прохожих оборачивается ей вслед. Все годы ей казалось, что все внимание окружающих исключительно заслуга ее привлекательной внешности. Помимо этого, Агата Муценица заявила, что ее типаж схож с такими привлекательными селебрити, как Ирина Шейк и Адриана Лима. Она считает свою красоту подарком от природы, а потому вмешивается в нее по минимуму. И правда, Агата настоящая красавица. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска УО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в среду, 5 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 15, завтра днем до 23 градусов.
4: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 5 августа, в среду, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +15, завтра днем до 23.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ариана Гранде решила взять паузу в карьере на фоне критики ее худобы. Певица на фоне растущих опасений поклонников по поводу ее веса отказалась от публичности. В беседе с журналистами представитель певицы сообщил, что артистка хочет сделать паузу в карьере и какое-то время не выходить в свет. По словам представителя, артистка хочет достойно завершить свой тур, а затем взять заслуженный перерыв. Он прокомментировал: «Этот тур стал для нее прекрасным опытом. Она любит своих фанатов и наслаждается каждой минутой своих выступлений». Как пишет Супер, Гранде отказалась от участия в постановке мюзикла. Ожидалось, что следующим летом певица сыграет в этом спектакле вместе с Джонатаном Бейли, своим коллегой по фильму «Злая». На фоне слухов о состоянии здоровья певицы источник, близкий к Ариане, выступил в ее защиту. Он подчеркнул, что шоу, в котором выступает Гранде, крайне сложное в физическом плане и требует серьезной спортивной подготовки. Возможно, небольшой перерыв пойдет Ариане на пользу. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Jam FM.
3: Я слушаю Jam FM.
1: Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 5 августа, в среду, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до +15, завтра днем до 23.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России. 20-летний артист установил рекорд как самый молодой исполнитель, которому удалось собрать на своем концерте в Лужниках 70 тысяч зрителей. После грандиозного выступления Ване вручили сертификат, подтверждающий невероятные достижения. Артист отметил, что эта награда для него очень важна. По словам Дмитриенко, он пока что не решил, на каком из видных мест будет ее хранить. Концерт в Лужниках стал самым важным прорывом в творческой карьере Дмитриенко. Выступление получилось по-настоящему масштабным. На сцене вместе с артистом играл большой оркестр, а танцевальную часть программы обеспечил балет Большого театра. Сам Ваня исполнил несколько композиций под гитару, а также представил публике новый трек. Он записал коллаборацию с Мальбек и Сюзанной. Ванечка молодец, дальше больше. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: Завтра, 5 августа, в среду, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 15, завтра днем до 23.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
2: Наверное.
4: Давай поженимся.
2: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын. Обои
4: был.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Была

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Алло.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! С вами в эфире Михаил и Иван, группа «Добро». Да, и в ближайший час мы расскажем о самых лучших и самых новых хитах этой недели. Это все в программе, которая называется Top Hit Chart. Со времени нашего эфира в качестве ведущих программы прошло уже 2 месяца. Но мы надеемся, что каждый раз, когда вы слышите в эфире наш хит «Море привет», вы нас обязательно вспоминаете. Благодаря вашим откликам, наше «Море привет» прозвучало в эфире 160 тысяч раз. Но мы не привыкли останавливаться и прямо сейчас представим вам нашу новую работу. Это трек, который мы выпустили буквально неделю назад и который называется «На счастье». Слушайте все.
3: 15

0: Друзья, это Добро и наш новый трек «На счастье».
1: Добавляйте его в свои плейлисты, лайкайте на топ-хит во всех соцсетях и поддерживайте нас. Пусть это и правда будет на счастье.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
0: Вы слушаете главный радио-хит-парад нашей страны. И сегодня мы представим вам невероятное количество звездных новинок.
1: Следующей в этом списке будет Аня Плетнева, группа «Винтаж», и их только что вышедший трек «Манго».
0: Это та самая песня, о которой нет смысла рассказывать. Ее нужно слушать. «Манго», «Винтаж», поехали.
2: 14-е

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, сейчас нас ждет встреча с артистами, которых иногда сравнивают с нами. Конечно, мы играем разную музыку, но в одном мы действительно похожи. Костяк этой группы, как и у нас, родные братья.
2: Я думаю, вы догадались, что речь идет о братьях Крестовских и группе «Ума Турман». Так вот, у парней был приличный по времени творческий перерыв. И вот в июле 2026 года они представили свой первый с 2024 года новый сольный трек.
1: «Не стой, танцуй». Так называется этот хит, и мы уже жмем плей, чтобы еще раз послушать трек «Ума Турман» в нашем хит-параде.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: У нас на очереди Ираклий Перцхалава со своим хитом «Солнце внутри». Это летний танцевальный трек, который играет в эфире в 80 радиостанций и уже набрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте.
2: 12-е.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, на смену солнечному Ираклию приходит целая коллаборация артистов, в которую вошли новая звезда из Беларуси Holy Flame с его хитом «Тону», группа «Айова», тоже, кстати, белорусского происхождения,
2: и рэпер из Казахстана Айдос Джумалинов, известный по суперхиту «Ночи напролет», который он исполнил с группой «Пицца». Все эти артисты объединились и записали супертанцевальный хит.
1: Он называется «Ловлю». Встречайте, Holy Flame, Айова и Дос с новым хитом.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и «Топ Хит Чарт». Это самые горячие хиты радио и интернета. Прямо сейчас мы будем слушать лучшие новые треки молодых артистов, которые получили высокие оценки на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваша поддержка очень помогает нам, артистам.
2: Полюшка родное, Флит и Алими, победитель голосования в ВК.

0: корабли. 102.5 Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
3: Ну что ж, с вами группа «Добро». Сегодня мы рассказываем вам о самых новых и самых популярных хитах радио и интернета. И прямо сейчас к нам в эфир присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. Ну или просто Хабиб.
4: Со времени триумфа «Ягоды малинки», поставивший на уши аудиторию детских садов и младших классов школ по всей России, прошло уже 5 лет.
3: Хабиб продолжает искать себя и свою аудиторию и записывает новые сольные треки. Один из которых мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
4: «Моя малышка». Встречайте, Хабиб.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, это группа «Добро». И у нас на очереди новинка интернет-чарта, коллаб Оли Бузовой и группы «5 утра».
2: «Бесцена» — так называется их совместный трек, который мы услышим прямо сейчас. И кто-то говорит, что получилась такая Анна Асти на минималках, которая, тем не менее, прорвалась в чарты. Давайте слушать.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: И сразу следом еще один фит, на этот раз по-настоящему звездный. «Happy End» — так называется трек Сергея Лазарева и Полины Гагариной, которому исполнилось 2 месяца с момента релиза.
2: И который за это время встал в ротацию на 130 радиостанциях и прозвучал в эфире более 100 тысяч раз. А это значит, что «Happy End» звучит и в нашем хит-параде.
0: 8.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: Итак, на волнах вашей любимой радиостанции группа Добро и программа Top Hit Chart. Прямо сейчас к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика.
4: Лирик только что выпустил летний танцевальный фанк под названием «Аутентичное». В работе над этим треком ему помогал известный музыкальный продюсер Фарго,
3: который, кстати, и предложил изначальную идею композиции. Ну а что у парней получилось в итоге, мы услышим прямо сейчас. Кирилл Лирик и его «Аутентичное» в программе Top Hit Chart.
2: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, друзья, в гостях Топ-хит-чарта только что побывал Лирик со своим новым треком «Аутентичные». А следом мы вновь встречаемся с Мотом, «Хочу» и «Бай Инди». Парни записали супер-хит «Шаде», который за 3 месяца ротации прозвучал 350 тысяч раз в эфире и десятки миллионов раз был прослушан в интернете. Более того, «Шаде» несколько недель возглавляла одновременно российские радио и интернет-чарты, и это бывает крайне редко.
2: Но сегодня у этого хита появились сильные конкуренты. Поэтому на этой неделе он занимает в нашем чарте только 6-ю позицию.
1: Встречайте, танцуем под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Михаил и Иван, группа «Добро». И у нас впереди нарезка звездных новинок этой недели.
2: До топов они добраться еще не успели, но благодаря платформе «Топ Хит» мы можем их послушать уже сегодня.
1: Мотылек, Алсу,

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро.
3: Если вам понравилась какая-то из песен, которые сейчас прозвучали, обязательно проголосуйте за нее в группе Top Hit во ВКонтакте.
4: Ваши лайки на Top Hit и в социальных сетях очень помогают и важны артистам. И сейчас нам предстоит встреча с пятеркой самых популярных хитов этой недели.
3: Открывает наш топ-лист Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Кстати, в ноябре на церемонии Top Hit Music Awards предстоит нешуточное сражение Мари Краймбрери и Юли Зиверт за звание самой популярной на радио артистки.
4: Марина и Юля в течение года постоянно меняются местами в чартах. Но сегодня трек Мари Краймбрери занимает только пятую строчку нашего хит-парада, пропустив впереди четыре другие песни.
3: Не переключайтесь, чтобы узнать, кто возглавил наш чарт на этой неделе. Ну а пока Мари Краймбрери и ее летний хит «Ты помнишь».

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с группой «Добро».
1: И накатом еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук запустили в ротацию совместный трек под названием «Лето».
2: Фит Джонни Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до самого рассвета.
1: Этот трек стоит в горячей ротации на 150 радиостанциях. И это значит, что сейчас обязательно зазвучит и у нас. «Лето» в исполнении Джонни и Федук. Встречайте.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Тройку лидеров сегодня открывает группа «Градусы» и их трек «На ресницах». У парней получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который за 2 месяца ротации в эфире прозвучал более 150 тысяч раз.
2: И у нас сегодня эта песня получает заслуженную бронзу. «Градусы» — «На ресницах». 3-е место в нашем чарте.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
3: Серебро сегодня присуждается треку «Газ» Юли Зиверт. В программе, которую мы вели 2 месяца назад, мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года. И, кажется, наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 170 радиостанций и набрал 250 тысяч эфиров. Возможно, что успех именно этого хита определит победу Зиверт в соревновании с Мари Краймбри. Но пока второе место нашего чарта — «Газ» Зиверт.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, и наконец, наше золото получают сегодня Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» за трек «На малиновой луне».
2: Релиз этого трека состоялся в начале мая, и за 3 месяца ротации «Малиновая луна» прозвучала в эфире фантастические 500 000 раз.
1: Результат. 4 недели подряд топ российского радиочарта и, конечно, первая строчка нашего хит-парада.
2: Поздравляем Таню с победой и снова слушаем, как ей там живется на ее малиновой луне.
0: Лидер

0: Ну вот, кажется, и все. Наш хит-парад завершился. С вами были Иван и Михаил. Это группа Добро.
1: Спасибо вам, друзья, за вашу любовь к музыке, за то, что поддерживаете наше творчество. Песню «Море привет», новую песню «На счастье». И надеемся, что вам было не скучно в компании с нами и другими российскими звездами, чьи песни вошли в наш хит-парад.
0: Желаем всем мира, любви и самой крутой музыки в наушниках.
1: Мы всегда с нетерпением ждем встреч в эфире, в интернете и, конечно, на наших концертах. Следите за новостями. До встречи.
0: Всем пока.
2: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю.
3: Jam FM. Будильник всем.
4: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
5: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.